Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего настроения!

ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала:

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Хорошо-то как! Как?

меня давно тот клен, что во дворе я посадил у школы. Не помню многих я

0: душа поет. Казак FM.
1: Новости Крыма на Казак FM. К этому часу Казаку стало известно, где выпускники школ смогут досрочно узнать баллы по русскому языку, на каких пригородных маршрутах изменится график движения поездов и сколько гастрономических туров разработали крымские специалисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Результаты единого государственного экзамена по русскому языку станут доступны выпускникам раньше установленного срока. Узнать их можно будет на едином портале государственных услуг. Процесс загрузки данных в региональной информационной системе полностью завершился 16 июня. И в настоящий момент сведения активно переносятся на федеральный портал. Ранее в таком же досрочном режиме выпускники смогли ознакомиться со своими баллами по химии, литературе и истории. В Крыму изменили график движения некоторых пригородных поездов. По информации Южной пригородной пассажирской компании, изменения затронули электричку с сообщением Керчь-Южная Новый Парк. Теперь она отправляется со станции в 6:20. Кроме того, внесены корректировки в расписание для пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Феодосией. Для них ввели дополнительную остановку на платформе 1389 километр. Пассажиров просят быть внимательными и заранее сверяться с актуальным временем отправления составов на официальном сайте перевозчика. Более 30 экскурсионных продуктов защитили выпускники первого обучающего потока программы «Команда Гастро-Юг» экскурсоводы. Интенсив проходил в Академии творческих индустрий «Меганом» под Судаком и собрал 58 профильных специалистов со всей страны. За время 5-дневного обучения участники посетили 6 действующих объектов гастротуризма на юго-востоке полуострова. Результатом работы стали уникальные квесты, дегустации, выездные ужины и календарь впечатлений из 9 готовых туров. Следующий поток обучения для гидов и рестораторов стартует 5 сентября. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории Керчи ожидается 25 градусов. В Севастополе плюс 24. Привет отправляем поселок Новоселовское Гроздольнинского района. У вас до 25 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак FM».

0: весело!
1: Четверг на календаре, друзья, это практически та же пятница, только на день раньше. В студии прямого эфира Александра Вольская и Андрей Зитер.
2: А мне сейчас хотелось спеть, как Марк Тишман. Все хорошо, лай-лай.
1: Кто тебе мешает?
2: Что я буду делать? Друзья, какие же поводы у нас еще есть, чтобы сегодня было отличное и позитивное настроение? Какие праздники мы сегодня, 18 июня, отмечаем?
1: День рождения детской коляски, друзья. Хорошее изобретение для человечества.
2: Мне кажется, это прям даже спасение.
1: Да, а мне нравится гастрономический мой любимый праздник, День сыроделов. Так что, друзья, кто вот занимается сыроделаньем, всех с праздником.
2: А если вы, например, хотите загадать желание, чтобы оно у вас исполнилось, то сегодня, как мне кажется, тот самый день, потому что поиск четырехлистного клевера.
1: Ну, тут главное на работу не опоздать в поисках. А по красной, вот когда идешь, там же много газонов.
2: А я ходила,
1: искала. И клевер есть, и он цветет. Да? Нашла, загадала желание?
2: Да, и у меня есть засушенный.
1: А вот еще один день недалекого будущего. Можно тоже что-то себе запланировать. И Всемирный день гармонии. И вот сразу вспоминается гармония. Это для меня это, знаешь, природа. Эти завораживающие виды. От чего дух захватывает? Вот, друзья, от чего дух у вас захватывает, когда вы смотрите на что-то такое? Или, может быть, это какой-то... Это скорость, может быть, да? Это, может быть, какие-то виды природы. Что, от чего вот происходит? Может, встреча с любимыми людьми?
2: Да, мне кажется, что выражение «дух захватывает», ну, действительно применимо к, ну, к разным явлением, которые вызывают вот твои сильные эмоции. От восхищения красотой до адреналина и глубокого внутреннего переживания.
1: Вот на эту тему сегодня и поговорим. От чего у вас дух захватывает? Пишите нам на номер мессенджера Макс 928-401-2020. Музыка, реклама и вновь вернемся.
0: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы! 106,8 FM

0: Предыдущий поход Грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
1: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
2: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
3: Да я после работы еду на море.

0: детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район, народные кварталы от МВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
1: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В магазинах «Победа». Шашлык куриный охлажденный 249,90 за килограмм. Предложение действует с 16 по 30 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
2: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
1: Откуда ты знаешь?
2: Ты мне уже третий раз звонишь.
1: Ну а ты что?
2: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую Ладу. Официальный дилер первый Лада-центр. Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинанс Банк». Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита «Банк Кубань Кредит».
4: Оплачивать услуги в банке «Кубань Кредит» стало выгоднее. Проводите привычные платежи через приложение «Кубань Кредит» онлайн и выигрывайте iPhone 17 Pro Max. Больше платежей – выше шанс стать одним из победителей.
5: Полная информация о продуктах и услугах, организаторе, правилах проведения конкурса «Платежный драйв», количестве призов, сроках, месте и порядке получения призов на сайте kg.ru. Акция действует с 1 мая по 1 декабря 2026 года. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта. 18+.
6: Казах.

0: От чего, друзья, у вас захватывает дух? От каких-то видов красивой природы, от скорости, от того, как вы приходите на чемпионат по футболу, опасный момент, и вот здесь душа в пятки уходит, за любимую команду переживаешь, и смотришь, когда в окно в 4 утра солнце только занимается, птички поют.
1: Ох, да, ну, у тебя дух, дух захватывает от того, что ты так рада проснулся в 4 утра.
0: Вот умеет природа удивлять ведь, друзья.
1: Андрей, так вот, пока мы с тобой разговаривали, что же захватывает дух, у нас уже сообщение-то прилетело.
0: Давай прочитаем, интересно, о чем пишет.
1: СМС от Игоря пришло у нас, и он пишет, что он грибник с большим стажем, но как-то мы отдыхали в Карелии и совершенно случайно нашли две полянки с белыми грибами. Итог 52 белых, представляешь, гриба? И это в нехожих местах. И да, и это захватывает дух, пишет
0: вот,
1: Игорь.
0: Вот смотри, у Игоря, чего дух захватывает, да? Мы говорим о каких-то более высоких там материях,
1: да?
0: Здесь от грибов, философия, что их много, да. Вот. А еще мне нравятся закаты морские, когда вот я приезжаю в Геленджик, и вот это море, когда солнце большой, вот этот шар красный садится вниз, да, и отражение вот по воде, красота.
1: Ой, я вспоминаю Анапу, как же там красиво, какие там красивые закаты, действительно дух захватывают у тебя, а когда море штормит?
0: Ой, я очень люблю, это вот огромные волны, эти валуны, красота, это шум какой-то отдельный. А еще я люблю закаты или рассветы в горах, когда на вершинах вот снег отражает бордово-розовый, красный.
1: Философ.
0: Вот эти. Да, закаты и тишина умиротворяет, и высота. О, это очень красиво.
1: Да, походы в горы, исследования пещер. О, я недавно была в пещерах в Абхазии, там захватывает страх. Поездки в новые места, которые оставляют незабываемые впечатления.
0: А, ты знаешь, мы когда ездили отдыхать на Алтай, у них там тоже очень много пещер, и есть даже моменты такие, то есть они называют их одна комната, другая комната, и надо из одной комнаты перейти в другую, но там очень узкое пространство такое, ну, дух захватывает, я тебе хочу сказать.
1: Я представляю.
0: Фонарь на лбу и полная темнота. Но в такой момент ты понимаешь, что красота — это не просто визуальный эффект, а вот это ощущение того, что ты стал частью чего-то большого, вот чего-то большего, да, словно прикоснулся к чему-то важному. И вот в эти моменты ты понимаешь, что есть в жизни вещи, ну, поважнее суеты.
1: Согласна полностью, друзья. А чего у вас захватывало дух, и что было самое прекрасное, что приходилось увидеть? Пишите нам в Максе +7 928 401 2020 и рассказывайте, а мы обязательно

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, ну опять эта мула от меня ускакала.
3: Дочь, когда моешь руки, держи их над раковиной. Тогда мыло упадет туда.
0: Так я его там и пыталась поймать, а оно выпрыгнуло. Почему оно такое скользкое?
3: Когда мыло сухое, оно не скользит. Но когда на него попадает вода, тут же норовит выпрыгнуть из рук. А все потому, что мыло состоит из солей жирных кислот. Когда они соединяются с водой, этот раствор начинает мылиться. И на коже наших рук образуется тоже целый слой из молекул жирных кислот. Ладошки становятся очень гладкими, а поэтому и скользкими.
0: Зачем вообще руки мыть с мылом?
3: Для того, чтобы легче очистить их от грязи, даже невидимой человеческому глазу. Ведь мы постоянно что-то трогаем руками, а на поверхностях предметов, особенно в общественных местах, живет множество микробов и бактерий. А мыло позволяет быстро от них избавиться. Соли жирных кислот проникают во все труднодоступные места на теле. Как бы цепляют там всю грязь и вытаскивают ее наружу. Поэтому очень важно мыть руки с мылом несколько раз в день.
0: Ой, это скучно.
3: Зато очень полезно для гигиены. А если твердое мыло от тебя убегает, вот тебе жидкое. Выдавливаешь капельку, и никуда оно от тебя не ускачет.
0: Пап, а кто его из твердого в жидкое превращает? Мыльный волшебник?
2: Папа знает.
4: Эх, бар...

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В эти глаза

0: Поле! Оп! Как часто слышим мы в цирке эту программу. Ну, те, которые цирк любят, они туда ходят, да? И на арене львы, а в эфире мы аж дух захватывает.
1: Андрей, расскажи, пожалуйста, Олегоп, ты как часто говоришь по утрам, вставая 4 утра?
0: А я так кому? И делаю. Себе, когда будильник прозвенел, я прям Олегоп, и с кровати спрыгиваю. Выходишь... Это у меня трюк такой получается.
1: Выходишь на улицу, и всех соседей будешь.
0: Дух захватывает, да. А еще мне нравится, когда под куполом цирка гимнасты какие-то делают вот эти вот...
1: Да-да-да.
0: Фертеля, у меня так вот... Фертеля, у меня такое слово-то есть, да.
1: Действительно страшно, дух захватывает, потому что на такой высоте.
0: Да.
1: А у меня, знаешь, от чего дух захватывает? Я вот сейчас вспоминала, думаю, от чего же дух? Я поняла, что когда ты идешь на концерт к известному актеру, певцу, и собираются вот прям, да не знаю, там 10 тысяч 20 человек, и, ну, в общем, вот этот шум, вот эта человеческая энергия, громкая музыка, свет, люди танцуют, и мне кажется, вот прям от этого дух захватывает.
0: Я немножко от эстрады, как бы сказать, да, уйду в классику. Я очень люблю, когда вот особенно балеты, где кардебалет, вот на сцене 30, там 40 бывает, 5 человек, и они одновременно, особенно «Лебединое озеро», вот когда идет спектакль, и они одновременно все это делают. Я хочу сказать тебе, что у нас русский наш, российский кардебалет является самым лучшим в мире, за что вот у меня гордость прям вот такая. И что еще? «Салют», световое шоу, оно тоже вызывает только эйфорию, эмоции, чувств,
1: позитив,
0: дух захватывает,
1: конечно,
0: когда
1: да.
0: это все под музыку, когда все это светится, это здорово. Мы тоже светимся в эфире и готовы уже с вами в следующем выходе чем поделиться интересным.
1: Да, в следующем выходе, конечно, у нас будет анонс рубрики «Куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре», да, и оставайтесь с нами, никуда не уходите, скоро все

0: Доброе утро
1: всем, друзья. Кто... Конечно, мы на перебивку, аж дух захватило.
0: Да,
1: зашли
0: дух захватывает, друзья. Ну что, мы с Андреем, конечно же, с огромным удовольствием расскажем вам, если вдруг вы в отпуске отдыхаете, а даже если и нет, то почему бы в ближайшие дни не сходить и дух свой, как говорится, не захватить. И расскажем, что, куда сходить, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Прекрасная творческая рубрика, да, про театры, анонсы делаем, про выставки. У нас, кстати, есть хорошая новость для наших замечательных радиослушателей. Мы готовы отдать один пригласительный билет на две персоны на спектакль «Синяя птица» Государственного концертного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Достанется он тому, кто дозвонится к нам и ответит правильно на вопрос. Но пока мы будем ждать звонка на номер 928-401-2020, ну, поговорим о мероприятиях, расскажем, что же у нас идет в ближайшее время.
0: Друзья, 18 июня в 20:30 приглашает один театр на «Небесные беглецы». Это литературно-музыкальный вечер. Намечается вот в одном театре чувственная история о поиске идеального возлюбленного по мотивам рассказов Бунина из цикла «Темные аллеи». Виолончель на сцене оживит ваши собственные воспоминания, которые зазвучат в виде красивой мелодии. Спектакль «Небесные беглецы» украшен винтажными декорациями и костюмами, чтобы сполна ощутить дух этой эпохи. 18 июня в 20:30.
1: А я думаю, что стоит сходить посмотреть, особенно про винтажные декорации. Мне это нравится. А мое внимание упало, мой взгляд упал на такое мероприятие, которое, ну, мне так скажет по духу, оно немножко близко. 19 июня Краснодарская филармония имени Григория Пономаренко приглашает на премьеру «Кубанские казаки» на ярмарке Государственного концертного ансамбля «Ивушка». Это музыкально-театрализованное представление, которое наполнено живым колоритом казачьей культуры. Поставлено, кстати, оно по советской музыкальной комедии «Кубанский казак», который мы все знаем, да? Герои оживают в народных танцах, искренне актерских сценах и мелодиях любимых песен «Ой, цветет калина», «Каким ты был». И эти мелодии заставляют не только подпевать, но и погрузиться в атмосферу такой искренней казачьей радости.
0: Ну и, конечно же, вот 20 июня в субботу в 11:00 мюзикл «Синяя пантера» — это в Государственном концертном русском народном оркестре «Виртуозы Кубани». Сказка-мюзикл по одноименному музыкальному произведению Станислава Вожова. И что там? Государственный концертный русского народного оркестра «Виртуозы Кубани», где главная идея мюзикла — это сила дружбы, которая способна победить любое зло и печаль. На концерте дети и взрослые вместе окунутся в яркую музыкальную сказку.
1: И еще одно мероприятие. 20 июня в 11:00 парк «Солнечный ветер». Игровая программа для детей. Все-таки лето. «Секреты солнечного огня», где будет множество активностей и ярких впечатлений. Вход свободный. Но никто не дозвонился, билеты останутся у нас, мы их перенесем, может, на завтра, и кому-то они обязательно достанутся, самому любопытному гражданину. А впереди у нас рубрика «Ленивые варенички». Мы ждем ваше сообщение на номер 928-401.

0: Ленивые варенички.
1: Рубрика «Ленивые варенички» по классике жанра. Мы закрываем первый час утреннего шоу «Алло, село». Ваши приветы и поздравления. Готовы их зачитать.
2: Да, и вот прилетело сообщение у нас от Людмилы, которая вот «Доброе утро», как говорится, самым хорошим ведущим Александре и Андрею. С приветиком к вам вся наша семья и желает удачи и всего самого наилучшего в программе всем, кто слушает «Казак ФМ». Пишет Людмила Григорьевна, город Усть-Лабинск. И вам большой-большой привет.
1: А мы привет отправим в родной город Александры, в Туапсе. Хорошего дня пожелаем вам, всем жителям. Это да, наша фишка такая будет, да? Ну и всем, кто просыпается вместе с нами на волнах радио «Казак ФМ» в утреннем шоу «Алло, село» вместе с Александром Вольской, Андреем Зитером. Желаем хорошего дня. Мы шагаем дальше. Впереди у нас свежие новости от Юлии Сороки. И продолжим наше утро.

0: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
1: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» – 8-800-100-04-01. Время строить, время брать.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, где выпускники школ смогут досрочно узнать баллы по русскому языку, на каких пригородных маршрутах изменится график движения поездов и сколько гастрономических туров разработали крымские специалисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Результаты единого государственного экзамена по русскому языку станут доступны выпускникам раньше установленного срока. Узнать их можно будет на едином портале государственных услуг. Процесс загрузки данных в региональные информационные системы полностью завершился 16 июня. И в настоящий момент сведения активно переносятся на федеральный портал. Ранее в таком же досрочном режиме выпускники смогли ознакомиться со своими баллами по химии, литературе и истории. В Крыму изменили график движения некоторых пригородных поездов. По информации Южной пригородной пассажирской компании, изменения затронули электричку с сообщением Керчь-Южное-Новый Парк. Теперь она отправляется со станции в 6:20. Кроме того, внесены корректировки в расписание для пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Феодосией. Для них ввели дополнительную остановку на платформе 1389 километр. Пассажиров просят быть внимательными и заранее сверяться с актуальным временем отправления составов на официальном сайте перевозчика. Более 30 экскурсионных продуктов защитили выпускники первого обучающего потока программы «Команда Гастро-Юг» экскурсоводы. Интенсив проходил в Академии творческих индустрий «Меганом» под Судаком и собрал 58 профильных специалистов со всей страны. За время пятидневного обучения участники посетили 6 действующих объектов гастротуризма на юге-востоке полуострова. Результатом работы стали уникальные квесты, дегустации, выездные ужины и календарь впечатлений из 9 готовых туров. Следующий поток обучения для гидов и рестораторов стартует 5 сентября. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории Керчь ожидается 25 градусов. В Севастополе плюс 24. Привет отправляем в поселок Новоселовское Гроздольнинского района. У вас до 25 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: купила себе духи с названием «Захватывает дух». Теперь у меня в квартире вечный сквозняк и соседи в обмороке.
1: Александра, подбирай тщательно. Духи? Парфюм, да.
0: Или соседи.
1: Вы знаете, что она сейчас мне сказала? Сидела, разглядывала меня и рукой по моей вязаной рубашке провела и говорит: «Ой, скатерть, хочу себе на стол такую».
0: Да-да-да.
1: Спасибо. Спасибо за улыбку. У нас все красивое, эфир красивый, и слушатели красивые, у нас все замечательно. Друзья, открываем второй час утреннего шоу «Алло, село». Что ждет нас в этом часе? Конечно, разговоры на тему, от чего у нас дух захватывает. Потом, что у нас есть еще с тобой? Мы с тобой в игру обязательно поиграем «Послесловица», где мы начинаем пословицу, а вы ее заканчиваете. Игра у нас состоится уже во второй половине часа, поэтому будьте на телефоне вместе с нами. Завершим час рубрикой «Ленивые варенички». Номер Макс у нас 928-401-2020. Мессенджер работает. Ждите сообщения от нас.

0: Чистушка для казака от Ирины из Москвы.
1: Если грустно нам бывает, делать нечего совсем. Сразу радио включаем, любим мы Казак FM.
0: Реклама на Казак FM.
2: Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
3: Людк, а чего это ты на работу в купальнике и панаме пришла?
4: Да я после работы еду на море.
3: Так завтра же опять на работу.
4: Так и чё? Мне тут ехать минут 20 от центра Краснодара.
3: А море же гораздо дальше.
4: А у меня свое море. Море Виль называется.

0: ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье, выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор Джанхот в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
1: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
2: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Утро начинается не с кофе, а с кухни, о которой вы мечтали.
4: Наконец-то! Сколько я об этом думала!
3: Мечты сбываются, дорогая. Особенно с АСКами.

вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце – это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен». «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.

0: Всем доброе утро, 8 часов и 17 минут, и это Казак ФМ, просыпаетесь вместе с нами, а с нами это кто?
1: Андрей Зитер, Александра Вольская. Ты такое ощущение, что ты проверяешь, не забыла ли я свое имя, или меня проверяешь сейчас, не забыл ли я, нет, не забыл. У меня скорость мышления иногда бывает достаточно большая.
0: Дух захватывает, да.
1: Слушайте, поговорим о скорости, от которой действительно захватывает дух, вот когда ты несешься на автомобиле, ну с позволенной скоростью, я скажу так, звучит твоя любимая музыка, окна открыты, и вот этот ветер свистит в ушах.
0: Волосы в обратную сторону.
1: Ох, да, а самолет, когда взлетает, вот, когда-то особенно внутри самолета.
0: Да, Андрей, я вот, когда мы стали говорить с тобой, что же, да, захватывает дух, я вспоминаю, вот я просто, меня захватывает.

0: Это захватывает
1: скорость,
0: мой дух.
1: Скажи.
0: Скорость, и когда самолет именно вот на взлетной полосе поднимается вверх, бабочки в животе, и вот эта красота. А еще меня захватывает дух, когда ты стоишь возле транспорта огромного. Ну, например, вот как самолет, или же однажды мне посчастливилось быть возле судна.
1: На судоверфи.
0: Да, и где я стоял на ремонте, и ты видишь, это огромнейший просто винт вот этот, вот и вот эту мощь и силу.
1: Ты чувствуешь себя каким маленьким на фоне вот этого огромного изобретения человечества. А мне еще нравится, когда со скоростью несется болид спортивный. Это вот в Сочи проходит соревнование, и вот там этот звук, и эта скорость, это так захватывает. Это просто что-то с чем-то. А вот ты когда-нибудь убегала от бодучего теленка? Вот эта скорость. Бежишь, за ушами свистит ветер, пока на забор не заберешься.
0: От теленка я не убегала, а вот от гусей, да, было дело, было страшно.
1: Знаешь, бегала. К нам присоединяется наша радиослушатель Татьяна, пишет сообщение по теме. С сыном недавно говорили на вот эту тему, чего дух захватывает. В Крыму на вершине Айпетри он подошел к самому краю, к обрыву практически, уселся и ноги свесил. У меня замерло дыхание и сердце вот занялось. Я, не шелохнувшись, наблюдала за ним издалека и спрашиваю у него, что ты чувствовал тогда? Он так и сказал, дух захватывает. Вроде страшно, но ты можешь определить этот страх и посмотреть вниз. Но мы не рекомендуем повторять такую историю.
0: От этого у меня сейчас дух, ты читаешь сообщение, а у меня дух захватило, потому что, страшно.
1: Да, страх высоты. Поговорим еще дальше, от чего дух захватывает. Пишите нам на номер Макс 928-401-2020. Подключайтесь.

танцую. Сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марийская восьмерка. Национальный танец марийцев. Это своеобразный хоровод. Сотни людей могут собраться, чтобы создать знак бесконечности. Для танца характерны плавные движения кистями рук

а потом все вместе исполняют звонкую дробь. Таким образом болезни изгоняют. На ногах звенят маленькие колокольчики, злых духов отпугивают. А еще марийская восьмерка – это стремление к совершенству. Девушка, которая резка в жизни, должна двигаться плавно. Та, которая привыкла шагать крупно, должна умерить свою поступь. Хохотушка вынуждена быть сдержанней, а угрюмая – приветливой. Сопровождают танцующих гармошка, барабан и погремушки. Марийцы восьмерку танцуют на всех больших праздниках. Она – часть культуры народа,

0: Продолжается утреннее шоу «Алло, село». Мы готовы почитать смски, которые вы нам присылаете на мессенджер Макс 928-401-2020. Тема у нас сегодня «От чего вас дух захватывает».
1: Да, давайте узнаем, от чего же наших слушателей захватывает дух. Андрей написал нам сообщение. У него дух захватывает от моря, леса и природы. Андрей, мы с Андреем полностью вас поддерживаем, потому что, конечно, с природой ничего не сравнимо. Ирина Владимировна написала нам вот что. Когда на рассвете стоишь на вершине горы, и руки поднимаются, словно крылья. Вот тогда у меня точно дух захватывает. А я тоже так делала. На вершине, и вот руки вверх, еще и покричать можно.
0: Здорово. А мне вот смс нравится. Жаль, что не подписался наш слушатель. Футбол и хоккей, когда идет захватывающая игра у ворот противника и долгожданный гол.
1: О, я представляю, да.
0: Я подключусь немного к спорту. Мне тоже очень нравится вот от спорта, что захватывает дух. Горный слалом, прыжки с трамплина, когда спортсмен, вот он летит, он парит, бобслей, скорость, болит и самого, как они летают. Лыжные гонки, когда к финишу бегут спортсмены, когда... Ах, это азарт. А еще одно сообщение есть у нас, успеем его прочитать. Сергей напишет, что улыбнул у нас. У меня дух захватывает, когда я зарплату получаю.
1: Слушай, ну тут самое главное, чтобы дух захватывал от какой зарплаты? От слишком большой или от слишком маленькой тебя захватывает?
0: Ну, главное, просто от зарплаты он получает удовольствие, что труд его ценится, наверное, в этом. Да, Сергей, мы тоже с вами согласны. Пишет нам наш радиослушатель, приехала к подруге на новоселье, 14 этаж, вышла на балкон, и от высоты дух захватывает. Необъяснимое чувство. И вроде и страшно, и вроде красиво. В общем, страшно красиво, пишет она. Она нам, я тоже, кстати, на балконе, до третьего этажа я нормально, после третьего уже держите меня семеро, а то хочется вот это вот с парашютом.
1: А я на 12 этаже живу, уже привыкла, и для меня как-то высота, это вот прям, ну, нормальненько.
0: Друзья, у вас тоже может сейчас захватить дух и поиграть с нами в игру «Послесловица» в следующем выходе. Звоните нам на номер 928-401-2020. Все очень просто. Мы с Александрой начинаем пословицу, а вам нужно ее всего лишь закончить правильно или с творческим подходом. Это уже решать вам. Главное получить этот победный балл и получить приз от радиостанции «Казак-ФМ». Ждем звонка на номер 928-401.

0: друзья наши, товарищи, только вот звоночек такой замечательный у нас был от нашего радиослушателя и отключился. Рубрика у нас «Послесловица», хотели поиграть, так что попробуйте еще раз, пожалуйста, нам Николай дозвониться, будем ждать звонка, но пока, Александр, почитаем сообщение.
1: Да, я хочу зачитать сообщение, потому что вот в одном из эфиров я говорила о том, что ты меня спрашивал там про теленочка, я говорю, убегала от гусака.
0: Ну да, читай скорее,
1: Людмила
0: там прислала про гусей пишут.
1: Очень веселое
0: сообщение. Гоняй гусей.
1: Нет, тут страшнее, ты понимаешь.
0: Да ладно, ой-ой-ой.
1: Александра, со мной такой случай в детстве случился. Собирался дождь, темные тучи, и мама говорит, сходи на луг и пригони гуся с гуской. Она говорит, я взяла парку, так как гусь кидался, и пошла. Подхожу, а гусь как кинулся ко мне, ну я его огрела палкой, и он упал и лежит. Гуску с гусятами погнала домой, плачу, говорит, иду и плачу. Мама нас встречает, калитку открыла, и дождь тут пошел. А где гусак, спрашивает мама. Она говорит, ой, мама, я его оглушила, наверное, он там, ну все. Да ты что, надо идти за ним, хоть на перо общипай. Я думала, мама плакать будет, хоть на перо общипай. Но только мама вышла, а он бежит, живой. Видать, я его оглушила. Так, что говорит Людмила, да, у меня так дух захватило от страха, что до сих пор уже, как говорится, я взрослая, а забыть этого я не могу. Вот такую интересную
0: тебе
1: историю.
0: Тебе аудиокниги надо озвучивать.
1: Хорошая идея. Я об этом, кстати, думала.
0: Так, кто? Наталья
1: присоединяется. Наталья, читаю ваше сообщение. У меня аж зубы свело. Вот честно. Дух захватывает перед входом в кабинет к стоматологу. Понимаю, что не больно будет, но страх присутствует. Да, дух тоже от такого может и захватывать. И бабочки еще.
0: А ты знаешь, а вот в некоторых случаях дух захватывает от сильных чувств или, знаешь, такое предвкушение чего-то значимого. Поэтому мы в предвкушении рубрики «Ленивый варенчик» с тобой.
1: Да, ждем ваши поздравления, сообщения в нам в Максе плюс 7 928 401 2020. И, конечно, мы с Андреем с нетерпением их ждем и зачитаем.
0: Да, и поделитесь с нами, от любви у вас дух и трав захватывает.
1: Ой, хорошая история.
0: И в какие именно моменты?

0: сидим с Александром, рассуждаем тут, в какой момент от любви дух захватывает. И я говорю, так в тот момент, когда ты встречаешься глазами с любимым человеком.
1: Конечно.
0: Александра говорит, а у меня дух захватывает, когда нам сообщение присылают. У нас есть одно сообщение, оно самое длинное за всю историю пришло, которое к нам.
1: Так, это что у нас за сообщение? Давай.
0: А я тебе сейчас скажу, какое у нас сообщение. Открой у нас Макс. Лилия прислала нам самое длинное сообщение за всю историю. Я думаю, что точка. Просто мы счастливы.
1: Я думаю, что Лилия
0: точку, все. Хватит, говорит.
1: Да, просто, наверное, ошиблась. Так, ну а что, поздравить-то мы хотим. 60 лет со дня образования Краснодарского краевого отделения Союза композиторов России. Вот такой вот юбилей, скажем так. Председателем правления отделения был избран композитор Хлопков. А ныне Краснодарское краевое отделение общественной организации «Союз композиторов России».
0: Мы поздравляем творческих людей с праздником, 60-летием. И хочется, чтобы побольше звучало хороших песен, с хорошими стихами и хорошая музыка, как и звучит у нас на радио «Казак-ФМ». А еще мы с Александрой решили передать свой привет и отправляем его в центральную усадьбу совхоза «Юбилейный». Так что тоже пожелаю вам хорошего дня, хорошего настроения и самых лучших эмоций. Идем дальше?
1: Да, идем дальше.
0: Ждем новости от Юлии Сороки.
2: Алло, село!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу казаку стало известно, где выпускники школ смогут досрочно узнать баллы по русскому языку, на каких пригородных маршрутах изменится график движения поездов и сколько гастрономических туров разработали крымские специалисты. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Результаты единого государственного экзамена по русскому языку станут доступны выпускникам раньше установленного срока. Узнать их можно будет на едином портале государственных услуг. Процесс загрузки данных в региональные информационные системы полностью завершился 16 июня. И в настоящий момент сведения активно переносятся на федеральный портал. Ранее в таком же досрочном режиме выпускники смогли ознакомиться со своими баллами по химии, литературе и истории. В Крыму изменили график движения некоторых пригородных поездов. По информации Южной пригородной пассажирской компании, изменения затронули электричку с сообщением «Керчь-Южная-Новый парк». Теперь она отправляется со станции в 6.20. Кроме того, внесены корректировки в расписание для пригородных поездов, курсирующих между Симферополем и Феодосией. Для них ввели дополнительную остановку на платформе 1389 километр. Пассажиров просят быть внимательными и заранее сверяться с актуальным временем отправления составов на официальном сайте перевозчика. Более 30 экскурсионных продуктов защитили выпускники первого обучающего потока программы «Команда Гастро-Юг» экскурсоводы. Интенсив проходил в Академии творческих индустрий «Меганом» под Судаком и собрал 58 профильных специалистов со всей страны. За время пятидневного обучения участники посетили 6 действующих объектов гастротуризма на юге-востоке полуострова. Результатом работы стали уникальные квесты, дегустации, выездные ужины и календарь впечатлений из 9 готовых туров. Следующий поток обучения для гидов и рестораторов стартует 5 сентября. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории Керчь ожидается 25 градусов. В Севастополе плюс 24. Привет отправляем в поселок Новоселовское Гроздольнинского района. У вас до 25 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Открываем третий час утреннего шоу «Алло, село» в студии прямого эфира. Александра Вольская и Андрей Зитер. Утро сегодня душевно захватывающее, так сказать, духозахватывающее утро. И столько бы с тобой навспоминали, от чего дух захватывает, да. От скорости,
1: от вершин гор, от заката моря, от стоматолога еще. Вот кого
0: и от гусей, от теленка бадучего, от которого убегает.
1: Да. Сегодня у нас была замечательная тема, впрочем, как и всегда, да, тема, от чего вас захватывает дух. Ну а далее у нас с вами гость. Давай его
0: будем встречать. Гостя придет к нам Наталья Майгурова, инструктор оздоровительных программ, специалист в области дыхательных и расслабляющих практик. Вот, кстати, с Натальей и мы поговорим на эту тему, да, когда у тебя волнение, какой-то дух захватывает, да, как вернуться в себя, как найти ту гармонию, да, поговорим о том, что, как вот заканчивается, когда у человека вдохновение, да, когда ты уже вроде смотришь по сторонам, а что-то ничего не радует, да, и какое-то солнце не так светит, да, и закаты не такие красочные, романтичные.
1: Но, может быть, наоборот, когда ты переживаешь и нервничаешь, тоже, я думаю, что Наталья даст потрясающие советы и рекомендации.
0: Конечно, и обязательно, я думаю, попросим Наталью, чтобы она сделала с нами дыхательную гимнастику и видеотрансляции. Мы это все покажем. Да. Чтобы не только слышать, а еще и видеть, что у нас происходит в студии, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции, во ВКонтакте, радио Казак FM, широкая раздольная. И нас можно смотреть на сайте kazak.fm и слушать можно нас там же. Да. И мессенджер Макс 928-401-2020.
1: И вы можете, да, кстати, и задать вопросы, которые будут вам интересным.
0: Ну что, а мы пошли гостю встречать.
2: Алло, село!
3: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
4: Ах, наварю я холодца, приглашу я молодца. Будем кушать и чай пить, счастливо мы будем жить.
3: Реклама на Казак FM.
5: Вдохновляться прогулками по парку?
6: Мона.
5: Радоваться, что школу видно прямо из окна?
6: Мона.
5: Улыбаться, потому что парковочных мест больше, чем квартир?
6: Мона.
5: У тебя есть Моно. У тебя есть все. Жилой комплекс «Моноквартал» от InCity Development. Застройщик ООО «СЗ Прогресс Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
7: Что опять за рок-концерт в машине?
8: Да просто Мурзик сильно нервничает.
7: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
8: Мурзик, это же просто песня какая-то.
7: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
9: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
10: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
11: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
12: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
14: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
15: Спонсор народного хита – банк «Кубань-кредит».
16: Дом – это место, где хорошо и уютно всем. Ипотека по-семейному от банка «Кубань-кредит» позволяет приобрести жилье с господдержкой, используя субсидии и материнский капитал. Подайте заявку на сайте банка «Кубань-кредит» и обеспечьте счастливое будущее своей семьи уже сегодня.
17: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kg.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама не оферта.

0: Мы встретили нашу гостью в утреннем шоу «Алло, село». К нам присоединилась в студии Наталья Майгурова, инструктор оздоровительных программ, специалист в области дыхательных и расслабляющих практик. Наталья, доброе утро.
1: Доброе утро, друзья. Очень рада вас видеть. Дорогие радиослушатели, вам самого-самого доброго утра.
2: Доброе-доброе утро. Я хочу сказать, что вот такое утро и потрясающая блондинка.
1: Благодарю.
2: Да, Наташ, скажите, пожалуйста, вот мы привыкли думать, что йога помогает обрести спокойствие. А что лично у вас до сих пор вызывает такой настоящий восторг и заставляет сердце биться быстрее?
1: Ну да, вот, Саша, прям сразу про мои секреты. Да, я действительно,
0: Да, действительно,
1: совсем недавно, где-то около 15 лет занимаюсь йогой, преподаю йогу. И сейчас это не просто модно, ну, потому что, наверное, мы понимаем, что есть много родства. Не случайно нас связывает с Индией такая длительная дружба, историческая дружба, да. И на самом деле мы говорим просто о системе оздоровительных гимнастик. И вот отвечая на ваш вопрос, действительно, все сейчас помешаны на релаксе, то есть нужно любой ценой как-то снять это напряжение. Чего нам только про напряжение не говорят. Вы знаете, где в теле человека сохраняется напряжение сильнее всего?
2: Где?
1: Вот просто, ну, в качестве...
0: Вот, предположение, скажем, да?
1: Предположение, да, да,
0: я,
1: предположение.
0: Может быть, где-то в районе солнечного сплетения.
1: Потрясающе.
0: Да? Я чувствую
1: вас практика.
0: Вот она, интуиция.
1: Ну, вот тоже. Это не единственное место, надо сказать. Саша, вот навскидку просто, что в голову приходит первое?
2: Мне кажется, сердечная чакра.
1: Ну, слушайте, вот видите, на самом деле все знания внутри нас. Но я вам еще скажу. Напряжение в человеческом теле сохраняется в ладошках, в стопах и в жевательных мышцах. Наверняка ведь это чувствовали, да? И вот сейчас у нас есть такое... Сейчас потихоньку подхожу к ответу на ваш вопрос. У нас есть такое сейчас вселенское помешательство на релаксе, на отдыхе. На самом деле это можно понять. И в этой связи, учитывая факт, что мы в очень искушенном мире сейчас живем, по-моему, да? Вы согласны с этим?
2: Да, согласна.
1: Очень искушенном. Сейчас уже человек восходит на Эверест, на одних руках мы говорим, ну, молодец. Ну, неплохо, да, да. То есть происходят какие-то удивительные вещи в этом мире, а мы настолько искушены уже, что нас уже ничем не удивит.
2: Да, ничего не удивит, и вот это все...
0: Ну, а все-таки, вот что вас удивляет
1: вот
0: в этом мире?
1: Расскажите, я ехала сегодня к вам, по нашему замечательному, моему бесконечно любимому городу. Это моя вторая родина, потому что я ленинградка и обожаю Кубань, люблю ее всей душой. И вот я ехала по Красной к вам. И да, пробочка уже такая. И меня уже озадачивает вопрос, где я буду парковаться. Я думаю, слушайте, вот как можно ответить на вопрос, от чего у меня захватывает дух?

0: вот я еду, солнце пробивается через листву. А я вам скажу, я не самый романтичный человек.
1: Да?
0: Вот в самом деле, честное слово.
1: Я бы так не сказала.
0: Нет, я умеренно саркастичная, у меня такой, ну, журналистский ум, я все-таки ваша коллега. Вот я еду и думаю, ну вот как это может мне вот просто не, вот это, не взрывать внутри, вот состояние абсолютного восторга и удовольствия, когда через эту листву, слушайте, люди живут в пустынях, да? Люди живут на безжизненных скалах. Мы тут просто в благоухающей зелени в центре города. Вот представьте, да, не каменный какой-то мешок, в центре города. Поэтому на самом деле я вам скажу, что мое сугубо такое личное мнение, что восприятие зависит от состояния ума. Если у человека ум настроен на фокусировки на позитиве, ну, как бы это ни звучало сейчас банально, но, честное слово, на самом деле, может быть, подзатаскали эту мысль, но ведь она же по-прежнему реальна,
2: это
0: да?
2: действительно так и есть, и надо, я предлагаю сейчас, ну, вот, с позитивными мыслями немножко прерваться на рекламу и музыкальную паузу, видеотрансляцию, мы продолжим наш разговор, так что оставайтесь.

0: душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни

0: что, друзья, а мы продолжаем наш потрясающий, интересный разговор с Натальей Майгуровой. Это инструктор оздоровительных программ, специалист в области дыхательных и расслабляющих практик. Вот с такой красивой, потрясающей, солнечной девушкой.
1: И, кстати, можно увидеть нас, подключившись к видеотрансляции в социальных сетях, во ВКонтакте, радиостанция «Казак ФМ», «Широкая Раздольная», и увидите, какой красивый человек пришел к нам в гости.
2: Спасибо большое, друзья.
1: С комплиментами. Прекрасно. Давайте дальше. Тема у нас все-таки.
0: Да, и продолжим говорить о том, что же настоящий такой вот восторг, и ваше сердечко заставляет биться быстрее, чаще.
2: Ой, Саша, ну вот я начала, потому что можно перечислять бесконечно, но я вам скажу, что по-прежнему и всегда это люди. И, наверное, может быть, кто-то сейчас так скажет, конечно, сейчас люди такие все суровые, все такие зацикленные на себе, такие сосредоточенные. Вы знаете, опять же, вопрос фокуса внимания. Вот, по моему мнению, это как, знаете, притча про пчелку и муху, да, которая одна из них знает все мусорки, а вторая на той же территории знает все цветущие поляны, понимаете?
0: Запомните.
2: Вот на самом деле нужно взращивать в себе вот эту самую пчелку. Ну, правда, нужно взращивать, потому что мир не меняется, меняется только человеческое восприятие. Этот мир у нас, наверное, всегда был таков. Просто там это касалось нас чуть ближе или чуть дальше. Поэтому меня вдохновляют люди. Меня вдохновляют люди, которые не оправдывают себя, которые не ищут каких-то там, не выступают себя адвокатами. Они просто берут и делают. Может быть, несовершенно. Может быть, можно было всегда лучше. Они не зацикливаются на перфекционизме. Я видела на Солнечном острове лет 20 назад совершенно невероятную женщину. Мне кажется, ей за 90. Вот реально. Было видно. Она занималась спортом. Тогда еще не было вот таких воркаут-площадок. И там была скамеечка. И вот, честное слово, она на этой скамеечке исполнила гимнастические, просто акробатические этюды. Возможно, она в прошлом спортсменка. Но вот я помню, что я прогуливалась, я остановилась, и у меня была одна мысль. Я вдохновилась, понимаете? Вот это такой образ, который можно словить и на всю жизнь впечатлиться. Я подумала, господи, если я хотя бы даже в 50 так смогу, то я буду, наверное, вообще вот могу сказать, что жизнь прошла, не прошла даром. Вот я в 52 свои могу сейчас. Теперь осталось до 90.
1: Послушайте, друзья, поэтому человек, люди, не скрывая свой возраст, наоборот, им гордится.
2: Я обожаю
1: возраст. Я вас поддерживаю.
0: Я тоже поддерживаю. Мы все друг друга поддерживаем, как говорится.
2: Поэтому для меня главный источник вдохновения – это люди. Это отдельная вселенная для меня.
1: А бывало такое, что вот люди приходят на йогу за гибкостью тела, находят такое нечто гораздо большее. Вот какие-то открытия случаются чаще всего?
2: Это норма. Скорее, норма. Да, исключением является, когда человек заходит, вот касание первое происходит. Опять же, в этом нет ничего плохого, потому что это не универсальная техника, да, так скажем. Но настолько сейчас мы чувствительны стали, я говорю, мы люди, мы настолько стали чувствительны, опять же, вот именно в этой искушенности мира, мы очень быстро определяем, о, слушайте, а вот это-то работает, это ведь правда помогает. Я даже не знаю, как это работает. Мне не нужно знать этот механизм. Но я выхожу с другим настроением. Я немножко иначе смотрю на жизнь. Я попадаю в сообщество людей, которые поддерживают, ведут здоровый образ жизни, которые знают цену хорошим человеческим эмоциям, которые умеют вдохновляться природой, которые умеют друг друга поддерживать по-настоящему и словом, и, каким-то пониманием, энергией, вдохновения. Да, называйте это как угодно, уже бог с ним, даже это слово используем. И, конечно, это влияет на нас. Ну, потому что мы ищем сейчас эти места, и это нормально.
0: И мы нуждаемся.
2: Конечно, нуждаемся.
1: Про возраст немножко затронули тему, да, и хочется сразу вот такой вопрос задать. Вот люди с возрастом говорят, что, ой, все уже неинтересно, я все знаю, и никакого вдохновения.
2: Все, это начало конца или даже уже его середина.
1: Вот я слушаю вас сейчас, да, что этот вопрос, как бы хочется задать его вам, да, что вот с возрастом теряется впечатление и ощущение.
2: Вообще, я вам скажу, что это просто наоборот все обостряется, потому что ты уже немножечко заработал ума, у тебя уже есть опыт, но хотелка работает, желание к этому
1: Наташ,
2: миру.
1: Наташ, а как человеку, если вот который, не радует ничего, вот буквально там вот короткое какое-то пожелание такое, как обратно вернуться к этому? Вот у вас есть какие-то техники такие?
2: Конечно, есть техника дыхания вообще. Вот слушайте, если ни во что не верите, начните дышать дыхание радости. Вот я вам покажу его обязательно.
1: О, кстати,
2: когда
1: да, будет и пойдем в видеотрансляцию.
2: Обязательно, да, договорились.
1: Подключитесь к нам в видеотрансляцию в социальных сетях во ВКонтакте и можете увидеть, как мы с Натальей дышим, будем делать пару упражнений.
0: Да, тоже дышите.
1: Дыхательных пару упражнений обязательно мы это сделаем. Ну что, немножко прервемся на паузу рекламно-музыкальную и уже в видеотрансляции продолжим наш разговор. Ну и к вам вернемся, дорогие наши.

0: Продолжается утреннее шоу «Алло, село». У нас в гостях Наталья Майгурова, инструктор оздоровительных программ, специалист в области дыхательных и расслабляющих практик. Интересная у нас беседа.
1: А как мы подышали, да? Наташа, какое упражнение нам дала?
2: Ха-дыхание, друзья. Это очень просто, да. Тут нет никаких там подспудных моментов, не надо ничего искать. Просто спокойный глубокий вдох на раскрытие грудной клетки, обрушивание телом. Конечно, аккуратнее все. Если у какая-то есть патология позвоночного столба, то, пожалуйста, голову, конечно, не отключаем. Но сначала пробуем тогда аккуратненько это делать. Но вот это вот обрушивание и провис, это вот такой процесс, который активизирует парасимпатическую нервную систему. Расслабление. А расслабленный человек, он может вдохновляться чем угодно, понимаете?
0: Ну да, кстати, когда у тебя в голове те нужные мысли, ты себя чувствуешь.
2: Конечно, лучше, чтобы сердце стучало от удовольствия, а не при тахикардии,
1: да,
2: понимаете?
1: Или просто разные, потому что надо, чтобы стучало, да.
0: Вот к вам приходят на занятия йоги, опять же, да, вот ищут вот это вот спокойствие, воодушевление какое-то, да, там что-то на растяжке там приходит. А вы вот сами в такие моменты, когда понимаете, что, ну, немножко появилась усталость, что-то как-то грустно, как-то...
1: Не в ресурсе.
0: Не в ресурсе, как модно сейчас говорить. Вы чем вдохновляете? Что вас вдохновляет?
2: Ну, смотрите, если я оказываюсь в ситуации, когда не могу покинуть территорию города, да, но обычные такие бытовые профессиональные вопросы, то меня очень спасает рукоделие. Я считаю, что это динамическая медитация, потому что девочка, которая сидит, плетет ниточки там, mm-hmm. или вяжет бусинки, или mm-hmm. что-то еще, или рисует. И вот это, знаете, такой образ, так вот, мы из детства это тянем, да, когда вот карандаш языком помочил, или фломастер, который плохо пишет. То есть для меня рукоделие это очень, я прям вот просто восстанавливаюсь быстро. Я очень люблю ухаживать за своим садом, я ращу помидоры, обожаю их невероятно просто.
1: Это как релаксация, медитация.
2: Я очень люблю растения, но это, конечно, если вот прям городская черта. И, конечно, для меня, еще раз вернусь, потому что люди — это основной источник моего вдохновения, это общение как украшение. Вот для меня люди — это украшение моей жизни. Я очень люблю качественное общение на интересное, прямо как сейчас, поэтому вы мне сделали невероятный
0: подарок.
2: Спасибо большое.
0: Я что хочу заметить, да, Наташа, что многие, когда пытаются найти вдохновение, они уезжают, наоборот, в одиночестве, в горы. Мы часто слышим, что говорят, там, уединитесь. А мне, наоборот, мне близко ваше рассуждение, что, наоборот, выйдите в люди, объединяйтесь в компании, научитесь разговаривать, что-то найти общее, занимайтесь творчеством. Красота!
2: Но мне, смотрите, мне это состояние нравится, внутренней тишины, оно все-таки должно присутствовать. Если этот навык отработан, то вы даже вот в трамвае будете плотно набитым ехать, и вас ничего не будет раздражать.
0: Умение абстрагироваться.
2: Я сейчас говорю не как теоретик великий, а реально как практик. Угу. И некоторые едут в это одиночество в надежде найти там то, чего очень часто не находят. Вот в чем вся история это заключается. Ах. Потому что этот навык слышит себя.
0: То есть от себя не убежишь.
2: Не
0: вот как бы об этом можем говорить. Да,
2: то. И вот это вот я 300 раз подпишу под этой фразой. Поэтому научиться себя слышать нужно где угодно. И тогда, понимаете, через эту призму, через призму такого ума, не критичного, не раздраженного, не напряженного, тогда и мир вызывает восторг. Тогда и действительно это состояние, слушайте, как здорово, оно наступает чаще и чаще и чаще. И оно дает молодость, оно дает силы. Оно морщиночки разглаживает, оно омолаживает.
1: Или генерация клеток, да? Или просто ты свои морщинки воспринимаешь такие, да, это же классно,
2: если,
1: это
2: да,
1: хорошо.
2: Если они от эмоций положительные, да пусть будут, и слава богу, это же восхитительно.
0: Мне понравилось, как вы сказали, что вот если у вас случается какое-то неврозное состояние, да, и вот это тебя там... Да. Истерит, как говорят, то, что не надо это в себе зажимать, а наоборот дать выплеск этому. Да, ну
2: только
0: как бы
2: да,
0: таком,
2: просто экологично,
0: в добром,
2: чтобы, да,
0: в добром понимании.
2: Чтобы, да, чтобы не случилось, что за девушкой приударил, да. Девушку приубил, да, то есть мы как-то поэтому, да, в экологичном формате, да, и здесь, конечно, помогает. Можно покричать на водичку текущую, пойти.
0: Не на человека только, да?
2: Как моя бабушка, нет. Ну, то есть у каждого своя история, самое главное, чтобы мы вот в этом выплеске сами себя тоже не разрушали, понимаете? То есть вот этот контроль эмоций не всегда неправильно понимают. То есть контролировать надо, но и выпускать вот эту вот крышечку тоже нужно своевременно. Тогда, еще раз вот повторю, вернусь к этой основе, тогда и больше становится вещей, которые вдохновляют, потому что ты видишь их без вот этого поморока, без вот этого напряжения внутреннего. Ну, напряженный человек не радуется ничему. И поэтому здесь, знаете, все средства хороши. Кому что помогает? Только пробуйте, пробуйте, пробуйте один метод, второй, третий, четвертый, найдите свой, научитесь. Никому мы не нужны. Вот надо понимать, мы сами за себя, это в первую очередь. Найти этот метод и радоваться жизни.
0: Ну вот утром просыпаешься, у каждого пробуждение, оно такое по-своему, да, у кого-то оно тяжело, надо раскачаться, надо встать, кто-то долго...
1: Побурчит еще, да?
0: То есть кто-то...
2: Со словами «я сова», да?
0: Любит, наоборот, понерться в постели еще там, да, минут 15 и 20, да, вот. А вот как вы бы порекомендовали? Задержаться чуть-чуть перед пробуждением в постели или все-таки вот встать и начать дышать, там, да, или как-то...
2: Я бы обязательно порекомендовала не брать телефон. Вот это первое и золотое правило, и не потому, что сейчас все об этом говорят, я просто, у нас просто сейчас нет с вами времени на то, чтобы я объяснила. Вот не берите телефон. Второе, что обязательно нужно делать.
1: Сколько времени
2: не
1: брать?
2: Ну, хотя бы вот вы утренние процедуры омовения совершили, вот после этого, пожалуйста, уж если прям понятно, что мы все работаем. Второе, что обязательно нужно сделать, это потянуться, потому что когда человек тянется, активируется парасимпатика, то есть любое вытяжение в кровати, вот эти самые потягушки, знаете, мы всегда ищем какие-то сложные решения. Есть простые, они реально работают. Прежде чем подвергать их сомнению, надо пробовать. Но не один день и не хаотически. Попробуйте хотя бы месяц, утром просыпаетесь, вот у вас пусть будильник, и там будет написано «потянуться».
1: Потягушки.
2: Да, потянулись. И после этого сделать вот просто через нос. Спокойных, не истерических, да, сразу спокойных, с мягким животом, 5-7 спокойных глубоких вдохов и спокойных глубоких выдохов. Когда вы живот расслабляете и дышите, вы своему телу подаете сигнал. Мы с тобой проснулись, но у нас по-прежнему все хорошо. Все хорошо, нет никакой опасности, мы с тобой легко и глубоко дышим, так что день сложится.
0: Знаете, мы иногда, как у меня там знакомые говорят, не педальте ситуацию, то есть мы не успели проснуться, а мы уже мыслями на голове, на работе. У меня проект, мне это. Но подожди, сейчас же есть время, когда ты еще не на работе, когда ты просто дома, у тебя впереди завтрак, есть вот этот час спокойствия, который...
2: 100%, даже полчаса, и даже если это 20 минут. Важно настроение.
1: А ваша семья, Она также поддерживает.
2: Да, мы уже находимся в одном биологическом ритме, у них не было выбора. У них инструктор, понимаете, в доме.
0: Вот, им больше повезло. Наташа, вот пожелания для наших слушателей. Вот много рассказывать интересного, полезного. Я для себя всегда что-то беру. Что пожелаете нашему слушателю?
2: Дорогие друзья, помните о том, что у вас есть свой вектор движения. Никому и никогда, никаким обстоятельствам, никаким людям, как бы авторитетно они вам ни казались, не позволяйте вторгаться в ваше пространство. Берегите его, хольте его, выстраивайте его, узнавайте себя. Если вы будете знать, что помогает вам держаться на плаву, что вас наполняет, что вас обесточивает, то вы сможете контролировать свою жизнь и будете счастливы.
0: Спасибо большое. Каждому слову верю, потому что, глядя на вас, вы в прекрасной форме.
1: Наташа, благодарю. Спасибо вам, хорошего утра, хорошего дня.
2: Взаимно.
0: Друзья, всем говорим спасибо огромное, что были этим утром с нами, просыпались вместе с нами. Отправляемся далее уже. Да? Будем встречать новости свежие от Юлии Сороки. Придут наши коллеги, будут приветы передавать, поздравления. И, конечно, будет много хорошей музыки.

0: «Стройинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ3ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наши.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кто сможет бесплатно бронировать места при покупке авиабилетов, во сколько раз увеличились посевные площади сахарной свеклы и какой детский коллектив вошел в тройку победителей престижного всероссийского фестиваля. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Маломобильные граждане и ветераны смогут бесплатно бронировать места при покупке авиабилетов, а также безвозмездно оформлять кресла для своих сопровождающих. Соответствующий приказ утвердило Министерство транспорта Российской Федерации. Он закрепляет единые обязательные стандарты обслуживания для всех отечественных аэропортов и авиакомпаний. Чтобы воспользоваться новой льготой, пассажиру необходимо заранее уведомить перевозчика об особенностях своего передвижения. Новые правила, которые также гарантируют бесплатный провоз протезов, вступят в силу с 1 сентября. Посевные площади сахарной свеклы увеличились в Крыму почти в 4 раза, достигнув отметки в 440 гектаров. Уникальный климат полуострова позволяет выращивать эту культуру экономичным, безвысадочным способом. Сегодня производством ценного семенного материала на основе передовой отечественной селекции занимаются 12 крупных профильных предприятий. Его активно выращивают на территории Сакского, Джанкойского, Советского, Ленинского и других районов. Крымский театр юного зрителя завоевал почетное звание призера на 6-м всероссийском фестивале «Школьная классика». Республику на масштабном творческом состязании представлял заслуженный коллектив народного творчества «Артишок» детского театра «Золотой ключик». В финальном этапе конкурса соревновались 20 лучших молодежных театральных команд со всей страны. Юные артисты вошли в тройку победителей в номинации театров дополнительного образования, представив экспертам постановку «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов, в Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25, в Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Плодовое Нижнегорского района. У вас до 27 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приучать своих детей любить классическую русскую литературу, слушая шансон на полную громкость. Это наши соседи точно знают, что помыть свой автомобиль – это к дождю. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, а тебя когда-нибудь пытались развести мошенники?
1: Пытались, Петрович, и развели. Теперь у меня штамп в паспорте в графе «Семейное положение».
0: А, ну это понятно.

0: ждала от мужа подарок на день рождения. Девочке он дал деньги, сказал купить, что хочешь. А я не могу. Девочки, я не могу их потратить, потому что теперь это мои деньги.
1: Шутки.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Похоронил, значит, Гришка тещу свою. Ну, идет себе с кладбища. И тут, возле одного из домов, кирпич прямо на голову ему. Бабах! Ну, хорошо, он отскочить успел. Смотрит, значит, на этот кирпич, потом голову наверх поднимает и говорит: «А я смотрю, мама, вы уже добрались».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кто сможет бесплатно бронировать места при покупке авиабилетов, во сколько раз увеличились посевные площади сахарной свеклы и какой детский коллектив вошел в тройку победителей престижного всероссийского фестиваля. В суде Владимир Троицкий. Здравствуйте. Маломобильные граждане и ветераны смогут бесплатно бронировать места при покупке авиабилетов, а также безвозмездно оформлять кресла для своих сопровождающих. Соответствующий приказ утвердило Министерство транспорта Российской Федерации. Он закрепляет единые обязательные стандарты обслуживания для всех отечественных аэропортов и авиакомпаний. Чтобы воспользоваться новой льготой, пассажиру необходимо заранее уведомить перевозчика об особенностях своего передвижения. Новые правила, которые также гарантируют бесплатный провоз протезов, вступят в силу с 1 сентября. Посевные площади сахарной свеклы увеличились в Крыму почти в 4 раза, достигнув отметки в 440 гектаров. Уникальный климат полуострова позволяет выращивать эту культуру экономичным, безвысадочным способом. Сегодня производством ценного семенного материала на основе передовой отечественной селекции занимаются 12 крупных профильных предприятий. Его активно выращивают на территории Сакского, Джанкойского, Советского, Ленинского и других районов. Крымский театр юного зрителя завоевал почетное звание призера на 6-м всероссийском фестивале «Школьная классика». Республику на масштабном творческом состязании представлял заслуженный коллектив народного творчества «Артишок» детского театра «Золотой ключик». В финальном этапе конкурса соревновались 20 лучших молодежных театральных команд со всей страны. Юные артисты вошли в тройку победителей в номинации театров дополнительного образования, представив экспертам постановку «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Плодовое Нижнегорского района. У вас до 27 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Слушай, Русланчик, как ты думаешь, моя жена считает меня врагом?
1: А с чего ты это взял?
0: Ну, она села на диету и теперь отдает мне свой ужин.
2: Два соседа на Казак-ФМ.

0: Муж бреется в ванной и ругается.
1: Ну что за идиот? Ну купил новую бритву, поверил рекламе, а она тупая, не бреет нифига.
0: Голос жены из комнаты. Странно, а линолеум она хорошо резала.
2: Шутки.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, у нас же два уха.
3: Да, Нина.
0: И глаза два.
3: Правильно.
0: А нос один. Почему?
3: А давай подумаем вместе. Вот наши уши находятся по бокам головы. Как ты думаешь, почему?
0: Чтобы слышать лучше.
3: Точно. Такое расположение ушей дает нам стереослух. Он помогает нам слышать звуки с разных направлений, а также понять, кто или что их издает. А еще помогает ориентироваться в пространстве, избегать опасностей и общаться с другими.
0: А два глаза нужны для стереозрения?
3: Именно. У большинства животных глаза тоже расположены по бокам головы, и каждый отвечает за свою зону пространства. Это позволяет видеть предметы с разных сторон и оценивать расстояние до них.
0: А нос что же, без стерео?
3: Почему же? Нос один, но ноздри-то у нас две, так что и здесь стерео. Но вообще нос в нашем организме играет сразу две роли. Во-первых, через него мы дышим, наполняем легкие кислородом, а во-вторых, различаем запахи. И работают они, между прочим, по-разному. Пока одна втягивает воздух, вторая сосредотачивается на определении запахов в окружающей среде. Ученые даже изучали, какая ноздря больше дышит, а какая нюхает. И оказалось, что они переключаются несколько раз за день. В общем, всех органов чувств у нас по два, кроме рта. Он один.
0: Я поняла. Это чтобы стереоеда не получилась, и мы не потолстели.
2: Папа знает.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок. Подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит, дурачок, и побежал». Жена говорит: «Тю, странный какой-то действительно. Что это за история?» «Да ты забегай, не бери в голову, ничего страшного». На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкивает его по носу и говорит: «И я беда».
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа. На Казак-ФМ.

0: Ефрак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, кто сможет бесплатно бронировать места при покупке авиабилетов, во сколько раз увеличились посевные площади сахарной свеклы и какой детский коллектив вошел в тройку победителей престижного всероссийского фестиваля. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Маломобильные граждане и ветераны смогут бесплатно бронировать места при покупке авиабилетов, а также безвозмездно оформлять кресла для своих сопровождающих. Соответствующий приказ утвердило Министерство транспорта Российской Федерации. Он закрепляет единые обязательные стандарты обслуживания для всех отечественных аэропортов и авиакомпаний. Чтобы воспользоваться новой льготой, пассажиру необходимо заранее уведомить перевозчика об особенностях своего передвижения. Новые правила, которые также гарантируют бесплатный провоз протезов, вступят в силу с 1 сентября. Посевные площади сахарной свеклы увеличились в Крыму почти в 4 раза, достигнув отметки в 440 гектаров. Уникальный климат полуострова позволяет выращивать эту культуру экономичным, безвысадочным способом. Сегодня производством ценного семенного материала на основе передовой отечественной селекции занимаются 12 крупных профильных предприятий. Его активно выращивают на территории Сакского, Джанкойского, Советского, Ленинского и других районов. Крымский театр юного зрителя завоевал почетное звание призера на 6-м всероссийском фестивале «Школьная классика». Республику на масштабном творческом состязании представлял заслуженный коллектив народного творчества «Артишок» детского театра «Золотой ключик». В финальном этапе конкурса соревновались 20 лучших молодежных театральных команд со всей страны. Юные артисты вошли в тройку победителей в номинации театров дополнительного образования, представив экспертам постановку «Сказка о царе Салтане» Александра Пушкина. На этом все. Далее расскажу о погоде. Сегодня на полуострове переменная облачность, без осадков. В Симферополе и Бахчисарае 27 градусов. В Ялте, Феодосии и Алуште столбики термометров покажут плюс 26. В Евпатории и Керчи ожидается 25. В Севастополе термометры покажут плюс 24. Привет отправляем в село Плодовое Нижнегорского района. У вас до 27 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: Приветствую всех на волнах Казак FM. Меня зовут Кириллов Михаил.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак FM с тобой. Казак FM.

0: Дневная программа начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Приветствую вас, друзья. Здравствуйте. С этой минуты можно набирать наши цифры, дозваниваться 8-928-401-2020. И сразу же напомню, что к этим цифрам подключен наш МАКС для ваших сообщений. Очень удобная доставка ваших приветов и поздравлений в программу «Вареночки». Ну и, как всегда, еще напомню, что не забывайте подписываться и указывать, кому адресуете свои приветы и поздравления. Ну и поехали. Первый звонок уже раздался из Табачного. Александр, здравствуйте, добрый день.
1: Здравствуйте, Алексей. Привет. Ну, сегодня у моего дядьки день рождения, Мухтарова Виталия. Вот. Ну что ж, дядь Виталий, поздравляю вас с днем рождения. Счастья, здоровья. Кто вас обидел, всем сердцем прости. 63 года, самое главное, здоровье, а так все наладится. Ну и поставьте, Алексей, ту песню, что я заказал. Это его любимая песня.
0: Хорошо, да. Татарин, Ренат Сафин исполнит ее. Виталий, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции. Всех благ, доброго здоровья и всем сегодняшним именинникам, конечно же, теплые приветы от коллектива нашей радиостанции.

0: Идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь: «Староминский» — то, что надо. «Староминский» — 30 лет безупречного вкуса.
1: В детский лагерь «Морская волна», Туапсинский район, село Лермонтово, требуются кухонные рабочие, администраторы, горничные, водители грузового транспорта МАЗ, трактористы. Проживание и питание бесплатно. Информация по номеру телефона 8 918 270 2908.

0: Паркетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.
3: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
4: Друзья, ну и напомню, что помимо Макс у нас есть электронная почта вареник@казак.фм. Пишите сюда, если удобно, и при помощи нашего официального сайта можно отправить свой привет или поздравление в программу «Вареночки Казак.фм». По этому адресу мы находимся в интернете. Вообще, почаще заглядывайте на наш официальный сайт. Очень много информации интересной, полезной. Плюс подкасты. Если какую-то программу пропустили, всегда можно переслушать в удобное для вас время на нашем официальном сайте в разделе «Подкасты». Так что казак.фм, заглядывайте к нам в гости. Ну, а на главной странице есть форма для отправки сообщения в программу «Вареночки». Добрый день, дорогой Казак.фм. Сегодня вся наша семья поздравляет с днем рождения дорогого папочку, мужа и дедушку Пичмаргу Вячеслава Никитовича из станицы Новониколаевской. С днем рождения, папуля! Ты поздравление заслужил. Тебе, родной, мы пожелаем, чтобы жизнь ты долгую прожил. Будь крепким, сильным и счастливым. Проблемы все преодолей. Почаще, папа, улыбайся, и никогда ты не болей. Семьи Емельяненко, Пичмарга подписались под сообщением, и Казак-ФМ тоже от души присоединяется. Вячеслав Никитович, добрая традиция у нас уже с вами сложилась. Ежегодно вас чествовать, приветствовать и поздравлять в программе «Вареночки». Пусть эта традиция будет еще очень-очень долгой. От души поздравляем, еще раз повторюсь. Добрый день, здравствуйте. Жена Ольга и дочь Татьяна. Хотим поздравить Маркова Александра с днем рождения. Папа, мы с мамой желаем тебе крепкого здоровья, чтобы на твоем лице всегда была улыбка и семейного тепла. Мы тебя очень-очень любим. Александр, мы вас тоже поздравляем с днем рождения. Гашину Александру Александровну из Новодеревянковской с днем рождения поздравляют дети Светланы, Татьяны и Сергей со своими семьями, а также внуки и правнучки. С днем рождения поздравляем и желаем не болеть, жизнью славной наслаждаться и душою не стареть, быть веселой, добродушной, никогда не унывать, становиться только лучше, жизнь любить и процветать. Чтобы годы не летели, наслаждайся каждым днем. Солнышко всегда на небе, пусть всегда везет во всем. Очень любим и обнимаем. Присоединяемся, Александра Александровна, вам также добрые поздравления от коллектива нашей радиостанции. Много сообщений, много ваших приветов и поздравлений.

0: на Казак ФМ.
1: Ну, а следующий звонок у нас раздался из Каневской. Валентина Дмитриевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, мой дорогой Дюшенька. Здравствуйте, мои Казак ФМ. Любимые, самые настоящие.
1: Спасибо.
2: Я хочу поздравить своего племянничка с днем рождения. Сегодня ему исполняется 35 лет. Ширяева Ильина Владимировича. Марышка, поздравляю тебя с днем рождения. Мы все поздравляем. Желаю тебе здоровья, счастья. Самое главное, ты у нас заботишься, внимательный, доброжелательный. Чтобы оставался всегда таким. Мы тебя все очень любим, уважаем. И также поздравляю тебя сестры, племянники, мама, папа и все остальные. Мы тебя очень слышим, Игорек. Всего хорошего тебе, родной.
1: Валентина Дмитриевна, Игорь, правильно услышали?
2: Игорек,
1: да. Игорь, да, ну, связь просто не всегда бывает стабильна, поэтому лучше переспросить. Дорогой Игорь, присоединяясь с вашим 35-м днем рождения, пусть будет все замечательно, пусть все планы обязательно реализуются, такой мужской стойкости, бодрости, и пусть обязательно будут рядом все те, на кого можно положиться в любой ситуации, потому что поддержка в виде друзей, ну, конечно же, наш надежный тыл в виде родных, он всегда нам нужен. Пусть все у вас, еще раз повторюсь, будет хорошо. Широка река, Надежда Кадышева и «Золотое кольцо» по просьбе Валентины Дмитриевны в нашем эфире.

0: Казак ФМ.
1: Друзья, продолжается дневная программа по заявкам. Быстренько напомню еще раз наши цифры прямого эфира 8-928-401-2020. К ним же подключен Макс для ваших сообщений. Звонок у нас из Нововладимировской. Валентина, здравствуйте, вам добрый день.
2: Добрый день, Алеша. Я хочу поздравить с наступающим праздником медицинского работника свою дорогую родную племянницу из станицы Тбилисская, Борзенко Ирину Анатольевну. Она у нас умница, красавица, доброй души человечек. 7 лет учебы в Краснодарском медицинском университете. И уже 8 лет она работает в Тбилисской ЦРБ. Вначале работала врачом-терапевтом, а сейчас она у нас заместитель главного врача по поликлинической работе. Хочу поздравить. Также хочу поздравить с праздником Туманян Надежду Валерьевну. Это фельдшер нашего участка. Также хочу поздравить работников регистратуры Тбилисской ЦРБ. Это моя сестричка Борзенко Людмила Петровна и ее коллектив. И всех врачей, медиков Владимировской участковой больницы. Всем здоровья, счастья, удачи, благополучия в семьях, мира, добра, всего самого доброго, самого прекрасного им за их нелегкий труд. Спасибо,
1: Алёша. Спасибо вам, да, хорошая песня, обязательно, гимн врачам, она так называется, появится в нашем эфире, дорогие наши, с наступающим праздником, поздравляем вас и от коллектива нашей радиостанции, я уверен, что завтра будет очень много звонков и сообщений, посвященных нашим дорогим людям в белых халатах, в честь наступающего праздника, и все эти слова благодарности, они, конечно же, заслужены. С праздником!

0: Казак ФМ.
1: Город Краснодар у нас на связи. Руслан, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Хотелось поздравить всех девочек с Северной 600. У нас здесь клиника лазерной терапии. Угу. С праздником, с наступающим.
1: А Руслан, а вы как пациент или вы тоже работник?
2: Так, случайно.
1: Но девочкам же приятно услышать эти поздравления. Чего-то пожелаем хорошего?
2: Ой, вы знаете, всего-всего. Главное здоровье.
1: Так.
2: Ну, а еще главнее чистого неба.
1: Да, дай бог. Дай бог. Спасибо. Большой привет с наступающим праздником. Продолжаем чествовать наших дорогих врачей, медсестер, фельдшеров с вашим праздником. С Днем медицинского работника. Напомню, воскресенье. Третье воскресенье июня ежегодно он отмечается. Ну и к вашим сообщениям несколько из них зачитаю. Конечно же, музыкальный привет по просьбе Руслана появится в нашем эфире. Добрый день коллективу Казак ФМ. Леш, мы хотим поздравить своего сына, брата, внука с днем рождения Хмелевского Руслана Сергеевича. С 12-летием проживает в Белоглинском районе, село Селекционное. Желаем ему здоровья, счастья, успехов, что задумал, пусть все получится. И счастливого детства, хороших друзей, любви родных и близких, быть хорошим мальчиком. К моим поздравлениям присоединяется семья Туманян, Хмелевские, Малок и Сальниковы. Татьяна Даниловна прислала это сообщение. Поздравляем, Руслан. Всего самого хорошего. Так, ух ты, добрый день, варенички. Сегодня нашей Лидии Семеновне 100 лет. Она проживает в городе Озера. Желаем здоровья, божьих благословений. Целуем, обнимаем Чернецкие, Леушкановы, Асановы, Ткаченко, Чухаревы и Шульгины подписались под сообщением. 100 лет. Представляете? 100 лет. Целый век. Это действительно великая цифра. А, дорогая наша Лидия Семеновна, ну, хочется, во-первых, самые теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак ФМ» отправить вам, поздравить с вековым юбилеем, потому что, прожив до 100 лет, сохранив свет души и интерес жизни, мне кажется, это редчайший дар и самый настоящий пример для всех нас. Мы желаем, чтобы физические силы, чтобы душевная бодрость никогда не ослабевали. Пусть всегда рядом будут те, кто искренне вас любит, ценит, оберегает ваше тепло, мира вашему дому, неиссякаемого благополучия и только добрых вестей. Ну и, конечно же, теплый музыкальный подарок от радиостанции «Казак ФМ». Всем вам, дорогие медики, и вам, дорогая наша именинница, дорогая Лидия Семеновна, эта песня для вас.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Да, друзья, это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем. 8-928-401-2020. Набирайте телефон, если хотите лично дозвониться и поприветствовать кого? Того, кто отмечает свой день рождения или, может быть, профессиональный праздник. Либо пишите, отправляйте сообщение, потому что к этим же цифрам подключен наш Макс. Он как раз-таки для ваших сообщений. Из Анастасиевской у нас звонок. Ольга, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте. Добрый день всем. Вам, Алексей, я хочу сказать огромное спасибо за предоставленное в эфире время. И хочу поздравить участкового врача нашего, терапевта Полей Ольгу Александровну с днем медицинского работника. Это внимательный, добросовестный, знающий, молодой наш врач. Пожелать ей хочется всего хорошего в большом количестве и сказать огромное спасибо за понимание, человеческое отношение и квалифицированную врачебную помощь, которую мы ждем и верим нашему врачу. Спасибо ей за все.
1: Спасибо, да. Ну, приятно, да, Ольга.

Александровна, большой привет и с наступающим праздником от коллектива нашей радиостанции принимайте. Врачам посвящается. Ох, сколько этих песен будет и сегодня, и завтра, и все они. Вот со всей теплотой, со всей душой от ваших пациентов и от нас, от радиостанции «Казак-ФМ».

0: Казак-ФМ.
1: Друзья, ну и еще один всего лишь звонок я, наверное, успею принять. Прямо сейчас он раздался из Москвы. Владимир, здравствуйте вам, добрый день. Владимир. Владимир. Ай, как жалко, ну ладно, возвращайтесь. Давайте тогда сделаем так. Сейчас я почитаю сообщение, поставлю песню, а вот после нее, если все нормально будет, примем звонок. Сегодня день рождения у нашего любимого белоус Николая Васильевича. Ему исполнилось 73 года. Больше всего желаем крепкого здоровья, долголетия. И как ты всегда говоришь, всего того, чего сам себе желаешь. Наш... Николай написал стихотворение. Ему будет очень приятно, если вы прочтете в эфире. Ну, давайте попробуем. От рассвета и до самого заката по жизни нас судьба ведет. И лишь в одном она, наверное, виновата, что знает, где, когда и как все повернет. А одни идут наперекор с судьбою. Им трудно, но они идут, не понимая, что самой судьбой им предначертан этот путь. Другие тихо и спокойно плывут по водам судьбоносных рек. Их ничего не беспокоит, как будто и судьба. У этих нет. Судьбой, братцы, не поспоришь, ее печать не смоешь, не сотрешь, и лишь тогда ты душу успокоишь, когда с судьбой по жизни рядом ты идешь. Замечательное стихотворение, уж простите, я так с листа читал, впервые увидел, но настолько проникновенно, но спасибо большое, я вот его прям сохраню, буду перечитывать. Дети, внуки, правнуки и все близкие с любовью подписались под этим поздравлением. Поздравительным сообщением. Николай Васильевич, мы тоже присоединяемся. Но если в частности семьи Белоус, Бабовы, Армавир и Пятигорск, вам хочется пожелать чуть творческих успехов. Привет из Волгограда, Краснодарскому краю, особенно в город Новокубанск, семье Самсоновых. Завтра наконец-то приедем, написал Юрий. Хорошей дороги. Доброго дня. Передаю привет станицу Григорополисскую, Дроздовым Виктору и Клавдии, моим родителям. Хочу пожелать им, а также вам, сотрудникам Казак-ФМ, и всем слушателям хорошего дня и отличного настроения. Оля, спасибо большое. Очень, очень приятно нам получить вот такой вот привет. Так, так, так. Ой, друзья, наверное, я буду уже дочитывать сообщения. Очень много, поэтому, чтобы уж все точно успеть. Алексей, добрый день. Передаю привет другу Евгению из Краснодара, Анатолий из Раевской. Есть! Отправлено! Доброго дня всем! Поздравляю всех медработников России и Кубани с наступающим профессиональным праздником. Спасибо за ваш труд, спасибо за то, что спасаете, несмотря ни на что. Хочу обратиться к молодым специалистам. Не бойтесь быть участковыми врачами. Нам вас так не хватает. Ждем вас в наших ЦРБ, Татьяна Анатольевна. Ну, я думаю, наши молодые специалисты тоже с удовольствием всегда, во-первых, выбирают этот путь медработника. Ну и, мне кажется, самый лучший опыт, ну и не только мне кажется, вот как раз-таки работая участковым врачом, общаясь с пациентами каждый день в небольших населенных пунктах. И я уверен, что наши ребята, наши выпускники как раз-таки вернутся в свои альма-матер, на свои малые родины и будут уделять самое теплое внимание нам, пациентам. Так, поехали дальше. Можно передать папе Николаю, маме Валентине из поселка Комсомольца привет от Аленки. Можно? Нужно? Передали. Добрый день, казачок. Вчера был день рождения у моей сестры Овчаренко Оксаны Александровны. Хочу пожелать ей огромного здоровья, удачи во всем. Сказать, что очень ее люблю и дорожу. Станица Петровская, старшая сестра Людмила. Передали. Здравствуйте. И поздравили, конечно же, с наступившим. Здравствуйте, я из Москвы. Хочу передать привет любимой жене Валентине. Вот в Москве я слушаю ваше радио Казак-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет любимой в Москву. Да, я ее очень сильно люблю. Это вот как раз Владимир, который убежал, связь сорвалась. Ну, молодец, сообщением все написал. Все передали. 20 июня встреча выпускников 10 класса выпуска 1976 года Почтовской школы Республики Крым. Мои одноклассники нашли меня здесь, в Краснодаре, позвали на встречу. 50 лет — это круто. Народный корреспондент Наталья Федоровна Вестеровская из Новой Адыгеи. Сегодня вечером поездом лечу к ним. Доброго пути. До встречи. Ой, хорошей вам встречи и приятных эмоций. Дальше. Семьи Баковых, Шестерко, Скворцовых, Черниковых поздравляют Шейгородского Вячеслава с днем рождения. Желает крепкого здоровья, мира, добра, счастья. И мы тоже присоединяемся. Добрый день, казачок. Поздравьте Барбаш Бориса Николаевича. Ему сегодня исполняется 88 лет. Он ветеран, подполковник милиции, и все еще работает. Желаем ему здоровья еще минимум лет на 25. Такого же оптимизма, бодрости, внимания от детей и внучки. Валентина, Оксана и ее семья, Юрий и его семья и сваты подписались под этим сообщением. Борис Николаевич, ну хочется действительно присоединиться еще не на 25, на 30, на 40, на 50 лет. Вам доброго здравия, счастья, успехов. Продолжайте передавать свой опыт и, конечно же, оставайтесь вот таким вот активным много-много лет. Добрый день, наш казачок. Сегодня свой день рождения отмечает любящий муж, добрейший дедушка из станицы Новокорсунская, Перекатий Сергей Николаевич. Ему сегодня 55. Здоровья крепкого. Желаем счастья, успехов, удачи, любви родных и близких, мирного неба. С большим уважением, жена Ирина, сыновья, внуки, друзья, руководитель ТОС Людмила Андреевна. Вас поздравили, и мы присоединяемся. Здравствуйте, Варенечки, пишет вам из Армавира Коваленко Оксана Викторовна, Анастасия Романовна, Татьяна Георгиевна и семья Аникеевых из поселка Прикубанский Новокубанского района. Очень хочется сегодня поздравить с днем бракосочетания Егора Молнар и Дарью Молнар и, пожелать, будьте счастливы, любите друг друга, пусть ваша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью. Хочется пожелать вам, чтобы каждый день, прожитый вместе, был лучшим в жизни. Счастья вам на долгие годы. К поздравлению присоединяются все-все родственники. Егор, Даша, поздравляем вас также от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог долгой, счастливой жизни и всего самого хорошего. Ну вот все, друзья, все дочитал. Все, кто уже не смог дозвониться в дневную программу, я приглашаю вас вечером в 20 часов. Программа «Варенички» распахнет свои двери и продолжайте поздравлять и передавать приветы. Меня же зовут Алексей Орлов. Я с вами прощаюсь до завтра. Спасибо за компанию. Хорошего дня. Оставайтесь на нашей волне. Пока.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в Крыму полностью подготовят систему теплоснабжения, где на дорогах Севастополя возобновят полноценное движение и какие королевские автографы отыскали в Государственном архиве республики. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Вся система теплоснабжения Крыма должна быть полностью готова к осенне-зимнему периоду к 1 октября, как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. Главными задачами остаются повышение надежности сетей и сокращение времени ликвидации возможных аварий. До 10 сентября коммунальным службам предстоит завершить оформление актов готовности всех потребителей, а до 15 числа получить необходимые паспорта. В рамках масштабной подготовки специалисты приведут в порядок котельные, центральные тепловые пункты и свыше 1000 километров тепловых сетей по всему полуострову. Автомобильное движение на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют открыть во второй половине июля. На дорожном участке протяженностью почти 300 метров строители уже завершили укладку трех слоев асфальтового покрытия. Сейчас подрядная организация занимается облицовкой подпорных стен гранитом, монтажом пандусов и перильных ограждений. Сразу после запуска основных транспортных потоков рабочие приступят к восстановлению исторической брусчатки, которую временно демонтировали на соседних улицах Демидова и Шмидта. Подлинные автографы трех шведских королей Густава III, Густава IV и Карла XIV обнаружили в Государственном архиве республики. Уникальные исторические документы европейских правителей, датированные концом XVIII и началом XIX веков, были найдены сотрудниками к очередной годовщине со дня основания учреждения. Кроме монарших писем времен русско-шведских войн, архивисты презентовали редкую находку – пробный экземпляр довоенного сувенирного значка «Привет от Крыма», изготовленный Ялтинской артелью в мае 1941 года. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов, в Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки 27. В Ялте и Алуште синоптики прогнозируют 25 градусов, в Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи столбики термометров покажут 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем ожидается до 26 градусов. Привет отправляем в село Почетное Красноперекопского района. У вас 26 градусов тепла. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
2: Хорошо-то как, когда...

Девочки, я сегодня в автобусе чуть сознание не потеряла. Представляете, захожу, и что я вижу? Красавчик сидит на меня, смотрит. Боже мой, мечта! Меня аж в жар бросило. И в голове сразу сцены из этих фильмов голливудских поплыли, поплыли, поплыли. И тут он смотрит на меня глазищами своими, встает и говорит: «Тетенька, садитесь, пожалуйста». Шутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Кавказский барабан – это национальный музыкальный инструмент народов Северного Кавказа. Название у него несколько в зависимости от местности, но суть одна. Ни один танец не проходит без игры на барабане. Для горцев он ничуть не менее значим, чем бурка или кинжал. Кавказский от обычного барабана отличается принципиально двумя моментами. Он внутри абсолютно полый, под ним в край барабан. Традиционный выдавливый момент греки ори катает в него алинашга. Жиданными на открытые стороны корпуса натягивали кор. Считается, что первые барабаны на Кавказе появились примерно за 1000 до н.э. Применяли они изначально военные цели для подачи сигнала. Сейчас представить музыку гордов, особенно льгинку, просто на банджо. В они остязают каждой лоди новые оттенки. Барабан — это характер, темперамент, страсть, любовь к жизни. Это песнь души.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась». «А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».
0: Для соседа это всегда «Пожалуйста». Песня для соседа на Казак-ФМ.

добрые соседи. Нанайская легенда гласит, когда-то на небе светили три солнца, и камни были мягкими, как воск. На расплавленных под жаркими лучами минералах предки нанайцев рисовали пальцами, но стало слишком жарко. Тогда охотнику пришлось убить одно из солнц. После этого камни стали тверже, и нанайцы рисовали уже с помощью заостренных каменных стержней. Однако мужчины опять вышли на охоту, и добычей стало второе солнце. После этого на земле резко похолодало, а камни застыли, сохранив нанайские рисунки. Эта легенда кажется правдой, особенно когда узнаешь о находках археологов, камнях, с рисунками которым уже более 12 тысяч лет. Нанайцы – уникальный северный народ. Исторически жили на берегах Амура, но какими-то путями 10 представителей этого этноса оказались и на Кубани. Говорят, что каждому нанайцу от предков передалось их творческое начало. И хоть на камнях они больше не рисуют, но очень любят декоративно-прикладное творчество. А еще у современных нанайцев, как и их предков, чрезвычайно популярен напиток из риса с добавлением трах. Его готовят так. На одну поварешку риса берем примерно столовую ложку икры и немного растительного масла. Заливаем водой и варим, пока рис не разварится. Говорят, получается очень вкусный напиток. Еще в гостях у нанайцев, если повезет, вас угостят национальным блюдом талу, тонко нарезанной свежей рыбой, которую едят вместе с соленой черемшой. Если вдруг свежей не окажется, то предложат пирмы, строганины. Ее нанайцы солят, перчат и добавляют к еде лук. Нанайцы вообще очень любят рыбу. В прежние времена даже традиционная нанайская одежда шилась из рыбьей кожи. Нанайцы уверяют, что наряды из нее отличаются легкостью, влагонепроницаемы и хорошо защищают от солнца. Причем из рыбьей кожи шили даже детские ползунки. Детские колыбельки нанайцы делали из дерева или бересты, а на дно люльки посыпали черемуховую стружку. Сейчас-то известно, что такой наполнитель обладает бактерицидными свойствами. А уж как нанайцы в древности до этого додумались, непонятно. Кстати, плаксивого и капризного нанайского малыша в семье нанайцев легко было узнать по количеству оберегов над люлькой. Родители были уверены, если карапуз плачет, его тревожат злые духи. Подвешенные над колыбелькой клыки и когти диких зверей, змеиная кожа должны были их отпугивать. А дети не возражали против таких украшений и с удовольствием играли, как с погремушками. Жизнь нанайского ребенка была вообще исключительно спокойной. Да и как может быть иначе, если родители верят, что детская душа как маленькая птичка. С ней нужно быть нежным и очень осторожным, чтобы не спугнуть и чтоб она не улетела.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Криница».
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в Крыму полностью подготовят систему теплоснабжения, где на дорогах Севастополя возобновят полноценное движение и какие королевские автографы отыскали в Государственном архиве республики. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Вся система теплоснабжения Крыма должна быть полностью готова к осенне-зимнему периоду к 1 октября, как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. Главными задачами остаются повышение надежности сетей и сокращение времени ликвидации возможных аварий. До 10 сентября коммунальным службам предстоит завершить оформление актов готовности всех потребителей, а до 15 числа получить необходимые паспорта. В рамках масштабной подготовки специалисты приведут в порядок котельные, центральные тепловые пункты и свыше 1000 километров тепловых сетей по всему полуострову. Автомобильное движение на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют открыть во второй половине июля. На дорожном участке протяженностью почти 300 метров строители уже завершили укладку 3 слоев асфальтового покрытия. Сейчас подрядная организация занимается облицовкой подпорных стен гранитом, монтажом пандусов и перильных ограждений. Сразу после запуска основных транспортных потоков рабочие приступят к восстановлению исторической брусчатки, которую временно демонтировали на соседних улицах Демидова и Шмидта. Подлинные автографы трех шведских королей Густава III, Густава IV и Карла XIV обнаружили в Государственном архиве республики. Уникальные исторические документы европейских правителей, датированные концом XVIII и началом XIX веков, были найдены сотрудниками к очередной годовщине со дня основания учреждения. Кроме монарших писем времен русско-шведских войн, архивисты презентовали редкую находку – пробный экземпляр довоенного сувенирного значка «Привет из Крыма», изготовленный Ялтинской артелью в мае 1941 года. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов, в Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки 27. В Ялте и Алуште синоптики прогнозируют 25 градусов, в Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи столбики термометров покажут 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем ожидается до 26 градусов. Привет отправляем в село Почетное Красноперекопского района. У вас 26 градусов тепла. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод, она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?

0: 10 девчонок, 9 ребят. Ой, ай-яй-яй.
1: Эх, хорошо с Казак-ФМ. Когда душа поет.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.

0: А ви бачили, що це?
1: Мы сделали опрос и выяснили, насколько знакомо людям слово из казачьего обихода «бажник». И вот что получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, это такая молитва, бажник.
3: Может быть, пояс? Мужское какое-то облачение, мне кажется.
4: Бажник – это значит, Богу молится, ну, верует, верующий человек.
5: Может быть, это... определенный возраст человеческий, возраст дедов какой-нибудь.
6: Бажник – это типа иконы или оклад иконы, что-то такое.
1: На Кубани бажником называли длинное полотенце с расшитыми концами, которые вешали на икону. Кубанские мастерицы создавали такие роскошные убранства, которым позавидовали бы современные модные дизайнеры. Интерьер хаты или дома обязательно был украшен вышитыми занавесками и полотенцами, кружевными скатертями и простынями, домотканными лоскутными покрывалами, половичками и прочим. Такие вещи могли сослужить службу не одному поколению домочадцев. Вот это так.
0: Когда душа поет.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришли сын с отцом на рыбалку. Отец говорит сыну: «Сынок, а ну-ка дай мне хлеб для подкормки рыбок».
2: «Пап, я его съел».
1: «А, съел? Ну, тогда давай мне кашу».
2: «Пап, я ее тоже съел».
1: «Съел?»
2: «Ага».
1: «Ну, ладно, тогда доедай червей, пойдем домой, сынок».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, когда в Крыму полностью подготовят систему теплоснабжения, где на дорогах Севастополя возобновят полноценное движение и какие королевские автографы отыскали в Государственном архиве республики. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Вся система теплоснабжения Крыма должна быть полностью готова к осенне-зимнему периоду к 1 октября, как сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гацанюк. Главными задачами остаются повышение надежности сетей и сокращение времени ликвидации возможных аварий. До 10 сентября коммунальным службам предстоит завершить оформление актов готовности всех потребителей, а до 15 числа получить необходимые паспорта. В рамках масштабной подготовки специалисты приведут в порядок котельные, центральные тепловые пункты и свыше 1000 километров тепловых сетей по всему полуострову. Автомобильное движение на улице Адмирала Октябрьского в Севастополе планируют открыть во второй половине июля. На дорожном участке протяженностью почти 300 метров строители уже завершили укладку трех слоев асфальтового покрытия. Сейчас подрядная организация занимается облицовкой подпорных стен гранитом, монтажом пандусов и перильных ограждений. Сразу после запуска основных транспортных потоков рабочие приступят к восстановлению исторической брусчатки, которую временно демонтировали на соседних улицах Демидова и Шмидта. Подлинные автографы трех шведских королей Густава III, Густава IV и Карла XIV обнаружили в Государственном архиве республики. Уникальные исторические документы европейских правителей, датированные концом XVIII и началом XIX веков, были найдены сотрудниками к очередной годовщине со дня основания учреждения. Кроме монарших писем времен русско-шведских войн, архивисты презентовали редкую находку – пробный экземпляр довоенного сувенирного значка «Привет из Крыма», изготовленный ялтинской артелью в мае 1941 года. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов, в Бахчисарае столбики термометров поднимутся до отметки 27. В Ялте и Алуште синоптики прогнозируют 25 градусов, в Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи столбики термометров покажут 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем ожидается до 26 градусов. Привет отправляем в село Почетное Красноперекопского района. У вас 26 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться.

А пока в поле дым.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Эх, Люба, братцы, 106.8 FM в

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, Абрам Израилевич.
2: Здравствуйте, Изя Яковлевич. Послушайте, а не могли бы вы мне одолжить $100?
1: Ой, вы знаете, я бы с удовольствием, но у меня с собою нету.
2: А дома? А дома все в порядке, все хорошо. Почему вы спрашиваете?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Душа многонационального юга. Казак-ФМ.
1: Добрые соседи. Не беда, что сбился с правильного пути. Главное, нашел свой дом. Так гласит ногайская поговорка. Тысячи представителей этого этноса считают своим домом Россию, а 300 из них выбрали своим постоянным местом жительства Краснодарский край. Говорят, что на Кубани они так давно, что даже на родном ногайском языке говорят с кубанским акцентом. Однако, несмотря на такую ассимиляцию, традиции своего народа ногайцы хранят свято. Одна из них мне нравится особенно. Это традиция ходить в гости к молодоженам. Дело в том, что всем гостям, пересекающим порог дома молодой семьи, принято дарить подарки. Мужчины обычно получают от счастливых новобрачных новые рубашки, а женщины – отрезы ткани. Вообще, это не единственная традиция ногайцев, связанная с вручением даров. Подарки дарят родственникам, родителям, будущей невесте и новорожденным. Такая щедрость просто и практично объясняется. Считается, что обилие презентов – залог благополучия и счастья не только одариваемого, но и самого дарителя. Не хочешь остаться у разбитого корыта? Будь добр проявлять величие духа и широту кармана по отношению к родным, близким и дальним родственникам. Вся жизнь ногайцев, можно сказать, начинается с даров. Первый из них – обычный женский головной платок. Его преподносят матери жениха, родители невесты во время сватовства. Такой дар означает, что девушка согласна на свадьбу. Кстати, родителям жениха сватовство обходится недешево. Они должны принести с собой целый чемодан даров. Колым, украшения, красивую одежду, деньги на свадебное платье. Не забудут они и о матери, полюбившейся жениху красавицы. Ей в благодарность за то, что вскормила такую хорошую невесту, дарят особый подарок, который называется сутаке, что в переводе значит «материнское молоко». Не обходится сватовство и без сладких подарков. Сладости потом передаривают неженатым и незамужним друзьям. Считается, что тот, кто отведает сласти с предсвадебного стола, будет так же счастлив в личной жизни, как и

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где объявили пожарную опасность, сколько детских школ искусств республики получит новое оборудование и куда впервые отправятся на гастроли резиденты Крымского фестиваля Таврида Арт. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Четвертый класс пожарной опасности ввели на территории Севастополя сегодняшнего дня. По информации Главного управления МЧС России по городу, особый режим из-за высокой вероятности возгорания на открытых природных территориях будет действовать в течение 3 суток. Спасатели призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности в пригородных зонах и жилом секторе, который напрямую граничит с лесными массивами. Официального запрета на посещение лесов для граждан пока нет, однако разведение открытого огня и сжигание сухого мусора сейчас находится под строжайшим контролем. 6 крымских детских школ искусств получат современные музыкальные инструменты и передовую мультимедийную технику до конца года. На полное обновление материальной базы учебных заведений в рамках профильного национального проекта выделено более 23 миллионов рублей. Масштабная модернизация затронет Красногвардейскую, Щелкинскую, Победнинскую и Белогорскую школы, а также учреждения имени Юрия Богатикова в Симферополе и Исаках. Для юных талантов закупят новые рояли, скрипки, интерактивные доски, а хореографические классы оборудуют станками и зеркалами. Знаменитый крымский фестиваль «Таврида Арт» впервые в своей истории выходит за пределы традиционной площадки в Судаке и отправляется на гастроли. Масштабный арт-проект станет центральным событием международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге. Крымские резиденты представят уральской, а также зарубежной аудитории свои лучшие музыкальные, театральные и выставочные программы. Жители и гости Екатеринбурга ждут театрализованные постановки, концерты современной российской музыки и красочные уличные шествия. На этом все. Далее погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов. В Бахчисарае столбики термометров покажут 27. В Ялте и Алуште синоптики прогнозируют 25 градусов. В Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем ожидается до 26. Привет отправляем в село Чистенькое Симферопольского района. Завтра у вас до 26 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут построить собаке трехкомнатную будку для того, чтобы каждый раз показывать ее гостям. Это наши соседи разделывают рыбу и стригут детей одними и теми же ножницами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, вот что самое страшное в ремонте? Пробить водосточную трубу и затопить квартиру? Или пробить проводку в стене и обесточить весь этаж?
1: Самое страшное в ремонте, Петрович, это разбудить соседа в 8 утра в субботу.
0: Да я вот думаю, что с проводкой-то делать?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, меня сегодня опять разбудили птички. Они такие громкие.
3: Да, Нина, утром птичек слышно лучше всего. Особенно в городе, когда не мешают другие звуки.
0: А зачем они так рано петь начинают?
3: Ну как же, рано утром природа просыпается. И птицам тоже нужно заняться важным делом. Предупредить о занятой территории, отпугнуть врага. Да и просто переговорить друг с другом о том о сём.
0: Они что, так разговаривают?
3: Да, это их способ общения. Кстати, только птицы могут издавать мелодичные звуки, похожие на песню. Поэтому нам кажется, что они поют.
0: А кто их этому научил?
3: Нина, никто птиц специально петь не учит. Они умеют это делать с самого рождения. Если птенца забрать и поместить его отдельно от родителей, то он все равно будет издавать звуки, характерные для его вида. А вот если его поселить с другими птицами, то он начнет им подражать. Например, канарейки могут подражать пению соловьев, а попугаи копируют звуки не только птиц, но и других животных, и даже человека.
0: Я помню в мультике «Кеша хороший, Кеша хороший».
3: Правильно. Это, конечно, не очень похоже на пение, но и не все птицы поют. Филин, например, ухает, кукушка кукует, а курица кудахчет.
0: Ой, это некрасиво. Пусть лучше поют, а не кудахтают.
2: Папа знает.
4: Люба, братцы, 105.4 FM Павловская.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: А вот эта ситуация, знаете, когда муж пьяный домой приходит вечером, прям, ну, такой, ну, сильно такой хорошенький, а жена ему говорит с порога: «Ай, ай, поглядите на него, напился опять, да? А что за повод-то сегодня у нас был? Сегодня-то какой повод был?» А муж отвечает: «Так это, сегодня же этот, я день железнодорожника отмечал».
2: «Так подожди, ты же никакого отношения к железной дороге не имеешь, а?»
3: «Как это не имею?» – возмущается муж. «А фамилия у меня какая? Правильно, Шлагбаум, значит, имею право».
4: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
5: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
6: «Я фермер». Для соседа.
7: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где объявили пожарную опасность, сколько детских школ искусств республики получит новое оборудование и куда впервые отправятся на гастроли резиденты Крымского фестиваля Таврида Арт. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Четвертый класс пожарной опасности ввели на территории Севастополя с сегодняшнего дня. По информации Главного управления МЧС России по городу, особый режим из-за высокой вероятности возгорания на открытых природных территориях будет действовать в течение 3 суток. Спасатели призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности в пригородных зонах и жилом секторе, который напрямую граничит с лесными массивами. Официального запрета на посещение лесов для граждан пока нет, однако разведение открытого огня и сжигание сухого мусора сейчас находится под строжайшим контролем. 6 крымских детских школ искусств получат современные музыкальные инструменты и передовую мультимедийную технику до конца года. На полное обновление материальной базы учебных заведений в рамках профильного национального проекта выделено более 23 миллионов рублей. Масштабная модернизация затронет Красногвардейскую, Щелкинскую, Победнинскую и Белогорскую школы, а также учреждения имени Юрия Богатикова в Симферополе и Исаках. Для юных талантов закупят новые рояли, скрипки, интерактивные доски, а хореографические классы оборудуют станками и зеркалами. Знаменитый крымский фестиваль «Таврида Арт» впервые в своей истории выходит за пределы традиционной площадки в Судаке и отправляется на гастроли. Масштабный арт-проект станет центральным событием международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге. Крымские резиденты представят уральской, а также зарубежной аудитории свои лучшие музыкальные, театральные и выставочные программы. Жители и гости Екатеринбурга ждут театрализованные постановки, концерты современной российской музыки и красочные уличные шествия. На этом все. Далее о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов. В Бахчисарае столбики термометров покажут 27. В Ялте и Алуште синоптики прогнозируют 25 градусов. В Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем ожидается до 26. Привет отправляем в село Чистенькое Симферопольского района. Завтра у вас до 26 градусов тепла. Дома вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи хранят в телефоне номера бывших коллег, с которыми работали 15 лет назад, но не записывают номер тещи. Это наши соседи могут организовать срочное собрание жильцов дома просто потому, что скучно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Алло, Петрович?
1: О.
0: У меня это две новости, начну с хорошей. Ты же мечтал попасть в аквапарк, ты попадешь.
1: А плохая какая, Русланчик?
0: Я тебя заливаю.

Я тебя не люблю, пойми. Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма. На Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно, где объявили пожарную опасность, сколько детских школ искусств республики получит новое оборудование и куда впервые отправиться на гастроли резиденты Крымского фестиваля «Таврида Арт». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Четвертый класс пожарной опасности ввели на территории Севастополя сегодняшнего дня. По информации Главного управления МЧС России по городу, особый режим из-за высокой вероятности возгорания на открытых природных территориях будет действовать в течение 3 суток. Спасатели призывают жителей и гостей региона строго соблюдать правила безопасности в пригородных зонах и жилом секторе, который напрямую граничит с лесными массивами. Официального запрета на посещение лесов для граждан пока нет, однако разведение открытого огня и сжигание сухого мусора сейчас находится под строжайшим контролем. 6 крымских детских школ искусств получат современные музыкальные инструменты и передовую мультимедийную технику до конца года. На полное обновление материальной базы учебных заведений в рамках профильного национального проекта выделено более 23 миллионов рублей. Масштабная модернизация затронет Красногвардейскую, Щелкинскую, Победнинскую и Белогорскую школы, а также учреждения имени Юрия Богатикова в Симферополе и Исаках. Для юных талантов закупят новые рояли, скрипки, интерактивные доски, а хореографические классы оборудуют станками и зеркалами. Знаменитый крымский фестиваль «Таврида Арт» впервые в своей истории выходит за пределы традиционной площадки в Судаке и отправляется на гастроли. Масштабный арт-проект станет центральным событием международного фестиваля молодежи, который пройдет в Екатеринбурге. Крымские резиденты представят уральской, а также зарубежной аудитории свои лучшие музыкальные, театральные и выставочные программы. Жители и гостей Екатеринбурга ждут театрализованные постановки, концерты современной российской музыки и красочные уличные шествия. На этом все. Далее по годе. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов. В Бахчисарае столбики термометров покажут 27. В Ялте и Алуште синоптики прогнозируют 25 градусов. В Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем ожидается до 26. Привет отправляем в село Чистенькое Симферопольского района. Завтра у вас до 26 градусов тепла. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ». We'll be right back.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут превзойти нейросеть, когда генерируют причины, почему они не могут дать денег в долг. Это наши соседи знают друг о друге больше, чем о себе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, меня собачка на улице все обнюхала.
3: Это нормально, дочь. Если собака активно обнюхивает человека, значит, она с ним так разговаривает. Пытается узнать о нем информацию. Может быть, ты недавно ела что-то вкусное?
0: Она вообще все вокруг нюхала. И цветы, и кусты.
3: Да, Нина, собаки именно носом изучают все вокруг. Из всех органов чувств обоняние у собак развито больше всего. У них обонятельных рецепторов примерно 100 миллионов. Это в 20 раз больше, чем у человека. Собака может учуять запах на расстоянии до километра. Поэтому они часто участвуют в поисках пропавших людей или всяких запрещенных веществ.
0: Ух ты! Она может теперь меня узнать по запаху?
3: Именно. А еще нос помогает получать информацию о других собаках. Одни собаки метят территорию, например, дерево или ступеньки, а другие эти метки обнюхивают и считывают информацию. А вот чалит, это уже описано. Лай для разговоров они почти не используют, а вот нос всегда.
0: Пап, это что же? Чтоб с собачкой познакомиться, мне ее тоже обнюхать надо?
2: Папа знает.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: ты не берегла. На пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 104.9 FM в Ейске.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Любо, братцы, 102.5 FM в Сибай.

0: Эх, братцы!
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, сколько средств направили на поддержку севастопольских хлебопеков, где ведут временные ограничения для автомобилистов, и какие медали привезли ялтинские мастера скалолазания. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 70 миллионов рублей выделили власти Севастополя на поддержку хлебопекарной отрасли и предприятий пищевой промышленности. На субсидирование производства социальных сортов хлеба направлено 36 миллионов рублей. Главный производитель города ежедневно поставляет горожанам свыше 63 тонн свежей выпечки. Еще 40 миллионов рублей из бюджета полностью освоены перерабатывающими предприятиями. Это позволило 9 местным производителям запустить и расширить линии по выпуску колбас, рыбных консервов и винодельческой продукции. Временное ограничение для автомобилистов вводят в Симферополе на улице Караимской в предстоящую субботу. С 9 часов утра и до 18 вечера дорожные работы будут проводить ремонтные работы по устранению просадки асфальтового покрытия. Ограничения затронут крайнюю правую полосу движения на участке от дома номер 23 по улице Крылова. Власти призывают водителей быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут. Крымские скалолазы завоевали золотые медали на межрегиональных и всероссийских соревнованиях при Эльбрусе. На юношеских стартах по лазанию на трудность на естественном рельефе лучший результат показала воспитанница Ялтинской спортивной школы номер 6 Надежда Захарова. Она единственная смогла полностью пройти сложную финальную трассу. В эти же дни триумфом завершился и чемпионат вооруженных сил России «Скалы России Эльбруса-2026». Крымчанин Павел Дегтяренко взял сразу два золота в личном зачете на трудность в общем многоборье, подтвердив звание двукратного чемпиона. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов. В Бахчисарае столбики термометров покажут плюс 27. 25 выше нуля в Ялте и Алуште. В Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи синоптики обещают 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем до 26 градусов. Привет отправляем в село Оленевка Черноморского района. У вас 25 выше нуля и подует прохладный морской бриз. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Якутский хамус – древний музыкальный инструмент народов Республики Саха. Ему более 5000 лет. О происхождении хамуса существует несколько легенд. Одна из них гласит, что охотник увидел, как медведь, сидя на пне, дергал щепу, которая издавала необычный звук. Косолапый рычал, словно старался что-то спеть. Вероятно, это зрелище понравилось охотнику, и он решил усовершенствовать изобретение мишки. В результате на свет появился хамус. В древние времена его делали из костей или дерева, а сейчас из металла. Хамус представляет собой язычок, закрепленный одним концом на металлической основе. Сам по себе звучит он тихо, но если приложить хамус к зубам или губам, тогда рот и дыхание будут служить резонатором и усиливать звучание. Якуты дополняют игру горловым пением, имитируя птиц или животных. Звук получается необычный, завораживающий, космический. Якутские шаманы использовали хамус для лечения людей и изгнания злых духов. А еще он нередко сопровождал любовные признания. Этот музыкальный инструмент – один из брендов Якутии. В ней даже официально отмечают День хамуса, и музей ему посвятили. Это символ национальной культуры Республики Саха. В его звучании – душа народа.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств направили на поддержку севастопольских хлебопеков, где ведут временные ограничения для автомобилистов, и какие медали привезли ялтинские мастера скалолазания. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 70 миллионов рублей выделили власти Севастополя на поддержку хлебопекарной отрасли и предприятий пищевой промышленности. На субсидирование производства социальных сортов хлеба направлено 36 миллионов рублей. Главный производитель города ежедневно поставляет горожанам свыше 63 тонн свежей выпечки. Еще 40 миллионов рублей из бюджета полностью освоены перерабатывающими предприятиями. Это позволило 9 местным производителям запустить и расширить линии по выпуску колбас, рыбных консервов и винодельческой продукции. Временные ограничения для автомобилистов вводят в Симферополе на улице Караимской в предстоящую субботу. С 9 часов утра и до 18 вечера дорожные работы будут проводить ремонтные работы по устранению просадки асфальтового покрытия. Ограничения затронут крайнюю правую полосу движения на участке от дома номер 23 по улице Крылова. Власти призывают водителей быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут. Крымские скалолазы завоевали золотые медали на межрегиональных и всероссийских соревнованиях при Эльбрусе. На юношеских стартах по лазанию на трудность на естественном рельефе лучший результат показала воспитанница Ялтинской спортивной школы номер 6 Надежда Захарова. Она единственная смогла полностью пройти сложную финальную трассу. В эти же дни триумфом завершился и чемпионат вооруженных сил России «Скалы России Эльбруса-2026». Крымчанин Павел Дегтяренко взял сразу два золота в личном зачете на труд в общем многоборье, подтвердив звание двукратного чемпиона. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов. В Бахчисарае столбики термометров покажут плюс 27. 25 выше нуля в Ялте и Алуште, в Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи синоптики обещают 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем до 26 градусов. Привет отправляем в село Оленевка Черноморского района. У вас 25 выше нуля и подует прохладный морской бриз. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Доброго вечера и хорошего настроения желает вам радиостанция «Казак-ФМ». Вы не забыли, что в 20.00 начинается вечерний выпуск «Вареничков»? Плюс 7-928-401-2020. Звоните и пишите в МАКС. Плюс 7-928-401-2020. Друзья, если удобно, пишите на вареник@казак.фм. Меня зовут Виктория Никитюк. Я желаю вам хорошего, приподнятого настроения в нашей компании. Вижу поздравления от родителей, сестренки, бабушки, семьи Соколовых из хутора Ленинодар. Они от души поздравляют с днем рождения любимого сыночка, внука, братишку Тимофея Михеева из Ленинодара. Дорогой наш сыночек, сегодня у тебя особенный день, тебе 12. Мы, твои родители, с огромной радостью и гордостью смотрим на то, как ты растешь и развиваешься. Это важный этап в твоей жизни, полный новых открытий и достижений. Желаем тебе крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения для новых свершений. Пусть каждый твой день будет наполнен счастьем, радостью и новыми знаниями. А мы всегда будем рядом, поддержим и поможем в любых трудностях. Поздравляем Тимофея от души. И Иван Сергеевич написал сообщение. Так хочется услышать песню «Батя», в которой такие строчки. Между прочим, на выходные прилетели письма, и я увидела в нескольких письмах, вы не знаете, кто исполнитель, строчки повторяете. Сергей Войтенко, «Батя», так называется эта песня, с нее и начнем.

0: Частушка для казака от Ольги Клещевой из Краснодара.
1: Как на Гайкину включаю, скажу правду, не шучу. Все слова, что с детства знаю, я по-новому учу.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «СЗСК «Град». Стройпроект. Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная 127. Сочи, Кооперативная 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
8: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22.00. Детям пора домой.
0: Пареночки! Пареночки на Казак-ФМ.
9: Друзья, продолжается наша программа. Звоните плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Жду ваших сообщений. Жду вас в перекличке. От души хочу почитать вот такое сообщение. Так. Олечка написала. Добрый вечер, Казак-ФМ. Оля, добрый вечер. Юрочка, мой любимый муж. Муж мой любимый, поздравляю нас с годовщиной свадьбы. Каждый новый день с тобой – это маленькое чудо. Мне нравится засыпать и просыпаться рядом с тобой, пить утренний кофе, обсуждать прошедший день и строить планы. Эти простые моменты и есть счастье. Ты наполняешь мою жизнь смыслом, теплом и уютом. Спасибо, что выбрал меня. Обещаю и дальше быть твоей верной спутницей, твоей поддержкой и твоим вдохновением. Бесконечно люблю. Твоя любимая жена Оля. Для вашей пары эта песня –

0: Лайки на Казак ФМ.
1: Продолжается наша программа. Кто же будет сегодня первым в нашей перекличке? Далекие наши и близкие, те, кто слышит нас за пределами Краснодарского края, жду ваших сообщений. Я, Виктория Никитюк, в студии. +7 928 401 2020. Если вы слышите это, то ваш приемник настроен на волну радиостанции Казак ФМ. От нашего коллектива вам большой привет. Любим вас и всегда ждем встречи с вами. Друзья, есть звонок из Адыгеи, он раздался. Алла, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Викторечка, миленькая, если нет такой песенки...
1: Есть такая песня, все, кому привет, давайте.
2: Привет своему родному мужу. Синегубов Яков Иванович. Ну, привет за то, что он меня любит, я его тоже.
1: Это
2: пожелать ничего не могу, кроме здоровья, здоровья, здоровья. И чтобы больше меня любил, тогда я его буду больше любить.
1: Да, Алла.

0: Шутки на Казак FM.
1: +7 928 401 2020 номер стационарного телефона. Наш Макс. +7 928 401 2020. В Макс только пишем сообщение. Добрый вечер, казачок. Ой, спасибо. Добрый вечер всем слушателям. Хутор Голицын на связи. Погода хорошая сегодня. Передаю всем привет. Желаю мира, добра и здоровья. Светлана Курича. Привет и вам, всем вашим привет. Знаю, что вы всегда на любимой волне. Друзья, а вот сегодня, знаете, какой день на календаре? Это интересно прям. Международный день борьбы с языком ненависти. Господи, боже мой. Я, знаете, что подумала, когда это прочитала? Я вспомнила, что сейчас же все какое-то знание несут. И как часто говорят и доктора, и психологи, всякие там направления, что вот это слово само «ненавижу», да, «ненависть», оно «не хочу видеть» означает со старорусского, там, не знаю, не буду обманывать, просто вот кто очень часто повторяет это слово, берегитесь, нужно вот смягчать сердца, да, чтобы видеть хорошо. Вот мне очень нравится это. Перестала вообще употреблять это слово, знаю, есть как вот я ненавижу, ненавижу. Нельзя, нельзя. Будем добрее, вы на волне радио Казак FM, и нам всегда хочется, чтобы вы с открытым сердцем, с искренними чувствами к любимым ведущим, к любимым песням, к нам обращались, слушали наши программы. Ну вот так. +7 928 401 2020. Алена, Тюменская область, Кадыгея, присоединилась. Город Ишим на связи. Аленушка, здравствуйте.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Казак FM. Мы очень рады, что познакомились с вашей волной. Теперь постоянно слушаем ваше радио. Спасибо за хорошее настроение, за душевные песни. С мужем очень большая благодарность вам.
1: Ой, спасибо вам большое, Ален. Да, мы знаем, какую песню вы хотите послушать. Я зачитаю ваше сообщение. Мы с мужем на даче ужинаем под вашу волну Казак FM. Поставьте, пожалуйста, для нас песню «Ойся ты, ойся». От души приветствуем вашу пару. Так хочется, чтобы вы были с нами еще долго-долго, чтобы вам нравилось и чтобы вы перекликались. Изредка да напишите нам сообщение. А мы тоже с вами. Ишим, Тюмень.

0: Подарки на Казак ФМ.
1: Поздравления из станицы Новодеревянковской от супругов Веры Николаевны и Николая Павловича Березовских. Они поздравляют с наступающим днем медицинского работника всех причастных к этому важному дню людей в белых халатах. Неравнодушных, отзывчивых. Особые слова поздравления для уважаемой Ольги Васильевны Рассохиной, врача от Бога. Нашу спасительницу поздравляем. Успехов всем вам в вашем благородном и нужном деле. Здоровья, счастья, любви, тепла и всего, что включает слово «счастье». Пусть дома и на работе всегда будет гладко. Я хочу сказать, сколько поздравлений. Уже целую неделю мы поздравляем вас, уважаемые наши ангелы в белых халатах, с профессиональным праздником. И в воскресенье, уверена, еще и в понедельник будут звучать, во вторник, ваши поздравления для любимых докторов, любимых медсестричек и благодарности для санитарочек. Все мы это читаем в ваших письмах. Это очень приятно. Присоединяемся к этому поздравлению. Добрый день, уважаемая программа. 15 июня моему сыну Андрею Пластун исполнилось 45 лет. Хочу пожелать ему здоровья, благополучия, успехов в работе, камерного роста. Сынуля, наверное, карьерного, да? Карьерного, гаджеты путают. Сынуля, мы с папой тебя любим. Праздновать будет 19 июня. Ну, от души поздравляем, Андрей. Если нужно будет завтра повторить, но, Людмила, пришлите еще раз. Светочка, Веточка, Сакуры, Сережи, два Сереги, Бжедуховская, вся Кубань и вся Россия. От Трусика из Ярославля привет, хорошего вечера, прекрасного настроения. Ужинаю и радуюсь, что у меня есть такая радиостанция «Казак ФМ». Люблю вас. Привет вам, Русик огромный. Приятного аппетита. А у нас Крым, Симферополь на связи. Светлана Николаевна, я приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я хочу поблагодарить вас и всю вашу команду, что вы существуете. Есть такая передача. Мы из Крыма очень любим вас. Особенно я инвалид. Как я уже говорила,
1: вы говорили, Светлана Николаевна, привет кому-нибудь.
2: Да, я хочу это самое поблагодарить вас, что вы есть. Я начинаю, просыпаюсь с этой передачей «Алло, село», и засыпаю, все новости. Поэтому большая благодарность вам, что вы есть, и поднимаете дух. Вот мне сегодня так на душе тяжело, и я хочу сказать, вот я хочу себе просто даже сделать подарок, вот песню. Вот.
1: Да, Светлана Николаевна, абсолютно имеете право, тем более умничка такая дозвонилась и уже не в первый раз дозванивается. Светлана Николаевна, мы всех, каждого, всех до одного, и по отдельности каждого благодарим за ваши теплые слова в наш адрес. Как нам приятно. Приятно осознавать, что трудимся мы не зря, как говорят на радио, не работают, а получают удовольствие. Мы получаем огромное удовольствие, работая для вас все 25 часов в сутки.

0: Законченная. Прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Друзья, каждый день такая игра, ставлю на 8 переклички, сегодня уже 6. Адыгея, Тюмень, Крым, Ярославль, Ростов-на-Дону и Владимирская область с нами. Радио Казак-ФМ шагает по России, шагает по регионам нашей дорогой страны. И кроме того, знаю, что в других странах слушают, а значит, мы шагаем по планете от души. Добрый вечер, Казак-ФМ. Огромный привет вам из Владимирской области. Привет жене Полине, дочери Дарьи, сыну Макару, с огромным приветом Иннокентий. С огромным удовольствием мы слушаем вас каждый день. Ой, если получится, Иннокентий, обязательно просите о песне, обязательно для вашей Дарюшки поставим. Русик, спасибо за привет, пишет Светлана, веточка сакуры. И тебе приятного аппетитика. Вот так. Сергей Александрович пишет. Добрый вечер, мое любимое радио. Господи, какие же вы щедрые на комплименты, как нам это приятно. Передайте, пожалуйста, привет моим родным в поселок Садовый Славянск района, моему сыну Саше, крестнице Мирославе Зиннер и папе Александру Владимировичу. Вы слышали? Вам привет от Сергея Александровича. Так, Людмила пишет. Хочу поздравить племянника Перепелицына Кирилла из Ростова-на-Дону с 16-летием и с окончанием 9 класса. Кирюша, всего тебе самого наилучшего. Здоровья, счастья, успехов. Самого замечательного тебе желаю всего. Мы любим тебя, гордимся твоими успехами в учебе и в спорте. Тетя Люда. Кирюш, вы услышали? Вот так держать. Ангелина из Краснодара, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я всех приветствую. Всем доброго здравия. А я хочу передать пламенный привет своей дорогой мамочке и сказать, что знаю, все будет хорошо, мы справимся. И, конечно, песенку, которую я заказала.
2: Ангелина, познакомитесь с мамой. Как зовут?
3: Валентина Ивановна.
2: Валентина Ивановна, конечно, справитесь. Доченька, как вас любит. Песню такую трогательную выбрала. Все будет хорошо, поверьте мне. Вот лучики тепла вам, лучики добра, лучики крепкого здоровья, сил, желания и веры.

0: Рокки на Казак ФМ.
1: Руслан благодарит за песню «Ангелину», очень растрогался. Это песня в исполнении Михаила Шуфутинского, Руслан, и называется она «Мама». Наталья пишет: «Привет из Ставрополя, мы тоже с вами, конечно. Зеленокумск, там у нас есть радиослушатель постояннейший. Я знаю, что слушают нас в Ставрополье. Привет-привет, Наташенька, вы сегодня представляете Ставрополье в нашем эфире. Так, поставьте, пожалуйста, Дарья, ты душа». Написал наш Иннокентий, наш, конечно, из Владимирской области. Не могу отказать и жду звонка. Приму еще один звонок. Смелее, линия свободна. +7 928 401 20 20.

0: Казак ФМ.
1: А я еще все жду и жду звонка чего-то. Успеем еще принять звонок. Адыгея, Тюмень, Крым, Ярославль, Ростов-на-Дону, Владимирская область и Ставрополь с нами. Андрей Лихачев, передаю огромный привет нашему радиослушателю, другу. Нет лучшего антидепрессанта, чем хорошая музыка, чашка чего-нибудь горячего и люди, которым не все равно, что у тебя на душе. Полностью согласна. Такое послание дня. Что-нибудь горячее. Люди, которым не все равно, что у тебя на душе. Кроме того, хорошая музыка. Ну, это прям как вот про нас. Как будто бы про нас. Послушаем песню «Буду счастливой». Думаю, что еще кто-то позвонит. Звоните. +7 928 401 2020.

0: Лайфхаки на Казак FM.
1: Друзья, Санкт-Петербург. Ольга на связи. Очень приятно. Оля, здравствуйте. Как погода?
2: Здравствуйте.
1: Как погодка?
2: Ну, как? Дождливая.
1: Да что вы, у нас тоже. Вечером, знаете ли, прохладно, а днем жарко, аж душно, честно.
2: Оль. Ну, приблизительно у нас то же самое.
1: Да? Рассказывайте.
2: Хочу песню заказать.
1: Так.
2: Группа «Любовь Скворцы».
1: Кому-то приветы?
2: Обязательно. Сергею привет хочу передать. Группа «Любовь Скворцы».
1: Так.
2: Мы сейчас... вместе едем, возвращаемся домой, скажем так, в направлении.
1: Uh-huh.
2: Вот, поэтому хотели бы спеть в тандеме.
1: Да, хорошо. Ну, в общем, я желаю вам приятной дороги, в хорошей компании, как я поняла. Добрый вечер, дорогой Казак ФМ. Александр Косарев из села Успенского пишет. Хочу быть с вами в контакте. Да, пожалуйста, пожалуйста, с удовольствием. Скажу еще одну вот такую вот хорошую очень мудрость. И непременно счастье к вам заглянет, когда за дверь вы выставите грусть. С вами была ваша Виктория Никитюк. Целую, обнимаю. До встречи на Казак ФМ. Завтра в 12 и в 20 варенички. Не забывайте про сваху в 17.30.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько средств направили на поддержку севастопольских хлебопеков, где ведут временные ограничения для автомобилистов, и какие медали привезли ялтинские мастера скалолазания. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 70 миллионов рублей выделили власти Севастополя на поддержку хлебопекарной отрасли и предприятий пищевой промышленности. На субсидирование производства социальных сортов хлеба направлено 36 миллионов рублей. Главный производитель города ежедневно поставляет горожанам свыше 63 тонн свежей выпечки. Еще 40 миллионов рублей из бюджета полностью освоены перерабатывающими предприятиями. Это позволило 9 местным производителям запустить и расширить линии по выпуску колбас, рыбных консервов и винодельческой продукции. Временное ограничение для автомобилистов вводят в Симферополе на улице Караимской в предстоящую субботу. С 9 часов утра и до 18 вечера дорожные работы будут проводить ремонтные работы по устранению просадки асфальтового покрытия. Ограничения затронут крайнюю правую полосу движения на участке от дома номер 23 по улице Крылова. Власти призывают водителей быть предельно внимательными и заранее планировать свой маршрут. Крымские скалолазы завоевали золотые медали на межрегиональных и всероссийских соревнованиях при Эльбрусе. На юношеских стартах по лазанию на трудность на естественном рельефе лучший результат показала воспитанница ялтинской спортивной школы номер 6 Надежда Захарова. Она единственная смогла полностью пройти сложную финальную трассу. В эти же дни триумфом завершился и чемпионат вооруженных сил России «Скалы России Эльбруса-2026». Крымчанин Павел Дегтяренко взял сразу 2 золота в личном зачете на труд в общем многоборье, подтвердив звание двукратного чемпиона. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается по-летнему жаркая и комфортная погода. В Симферополе днем воздух прогреется до 26 градусов. В Бахчисарае столбики термометров покажут плюс 27. 25 выше нуля в Ялте и Алуште. В Евпатории плюс 28. В Феодосии и Керчи синоптики обещают 24 градуса. В Севастополе в пятницу днем до 26 градусов. Привет отправляем в село Оленевка Черноморского района. У вас 25 выше нуля и подует прохладный морской бриз. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий. Радио Казак ФМ.
2: Хорошо-то как, когда

0: На Казак ФМ сказочное время.
1: Казак ФМ и издательский дом «Традиция» представляет проект «Сказки из лесов кубанских».
2: Сергей Левин. Как у зубра зуб заболел. В пойме неспокойной реки Белой, что несла бурные воды мимо полей, лесов и даже скал, жил горный зубр Чернобород. Выглядел он грозно. Большой, суровый, косматый, с темной густой бородой, как у морского пирата. Но на самом деле Чернобород никого и никогда в жизни не обидел. Добрым был, потому что. Заболел однажды у зубра зуб. Ноет и ноет сутки напролет. Сил нет терпеть. Чернобород уже и травку целебную жевал, и водой из ручья пасть полоскал, и челюсть холодному валуну прикладывал. Ничего не помогает. Ночью зубр не спит, днем туда-сюда бродит. Исхудал весь, измучился. Заметил страдания звериные мудрый филин Аксакал. Пожалел несчастного.
3: «Зачем же вы, милейший Чернобород, так себе изводите? Не терпите! Обратитесь лучше к специалисту!» «Ой, нет! Нет! Ни за что!»
2: Побледнел зубр и от страха так зубы стиснул, что весь перекосился.
3: «Боюсь я этих... как его... лекарей! Может, боль сама как-нибудь пройдет!» «Кого вы обманываете?»
2: — вздохнул филин.
3: «Себя же! Вам к дятлу нужно! Он в зубных делах у нас самый лучший мастер!» «Нет, уважаемый Аксакал, даже не уговаривайте! Ни за что не пойду!»
2: Воскликнул зубр и испуганно ускакал в самую глухую лесную чащу. 3 дня и 3 ночи бродил он по зарослям и буреломам, пытался от тревожных мыслей отвлечься. Да только боль все сильнее становилась. Стало зубру казаться, что уже не один зуб у него болит, а все сразу. Ни есть, ни пить не может бедняга. Так ему плохо. Лег среди кустов и не двигается. К счастью, нашел его в этих мрачных дебрях сердобольный Аксакал. Да не один отыскал. Пригласил с собой дятла, известного местного стоматолога. Тот сам белый в черную крапинку, а макушка красная, будто шапочка. Очень серьезная птаха. Присел дятел рядом с зубром, который от боли был готов уже на сосну лезть.
4: «Так-так-так, а что же вы себе так запустили? Сразу надо было обращаться и не тянуть. Сами себе хуже сделали. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй!»
2: Покачала головой птица.
3: «Больно мне, больно!»
2: Простонал зубр.
3: «Любезный дятел, помогите мне, пожалуйста!»
4: «А вы сначала скажите «А-а-а!»»
2: Склонился тот к больному.
3: «А-а-а!»
2: Пересилил страх зубр, открыл пасть

0: резец сломал. Выручать надо.
1: И дятел, попрощавшись, поспешил на помощь. С той поры зубр зубы лечить не боится. Чуть что заболит, сразу к дятлу торопится, чтобы болезнь не запускать. А иногда просто так показывается, для профилактики. Так оно спокойнее. Вот и сказки конец. А теперь всем малышам пора ложиться спать. Доброй ночи!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: Эх, казаки, а не затянуть ли нам

Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

спрячь судьба свою тугую плеть. Не спасет чужая колея, золотом не станет завтра медь. Никогда другим

наши поют земляки. Эх, знай наших!

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! С «Казак ФМ».

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
2: Она простит тебя за все
3: и будет ждать звонка ночами.
4: И если на душе темно,

Когда душа поет. Казак ФМ. Казак ФМ. Когда душа поет.

плакала мелкими каплями, ты забрала покой, нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.